0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет,
1: салют.
5: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Радио. Пилот! Слушай, ты, не забывай.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: В США запустили аренду MILF.
4: Ну, наконец-то.
3: Таких мамочек, которые следят за сыночками. Вот так, ну, и не только сыночками, на самом деле, доченьками тоже. Но, в общем, такие помощницы. Они присматривают за студентами, которые приехали учиться в другой город. Могут приготовить еду, помочь с какими-то бытовыми делами, решить вопросики, по которым обычно звонят мамочки. А тут мамочка-то тут как тут. Вот. Обязательно ли поступать в университет, чтобы такой мамочек...
4: Я смотрел некоторые видео, как сказать, уроки. Там мамочки не только этим занимаются, на этих видео.
5: Я тоже видел, да, как несколько школьников там, выпускников 98-го года по обмену там.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7 часов и 3 минуты.
1: Я так понимаю, каждый понедельник у нас теперь будет эта песня играть.
2: Да.
1: Ну, ребята, просыпайтесь. Теплые выходные. Сегодня с утра, кстати, не так прохладно,
2: вообще,
1: как ожидалось.
2: Хотя плюс 7 всего лишь, и будет плюс 19.
1: Нормально
2: тоже
1: вообще.
2: Не будет вообще неделя красивая. Тимень,
1: я вот сегодня хотел поехать на велике. И я в 6 утра, выглядываю и такой...
2: А какой рассвет? Я не знаю, я видела вообще же роскошнейший рассвет сегодня.
1: Рассвет красивый, не спорю. Но ехать и отбиваться от собак по ночи как-то вот меня не прельщает.
0: Ну, что касается погоды, да, плюс 20 сегодня, без осадков. И так всю неделю.
2: Да, красота.
0: До воскресенья.
2: Ну, красота.
1: Да, ну вот, что, отличная. Такие бабы, осень. Такое лето.
0: Классные бабы.
1: Да. Ребят, начинаем новую трудовую неделю мы с вами вместе. Катапульта будет здесь до 11 утра, так что просыпайтесь и всем здрасте.
3: Реклама. Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кормами.

0: два года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Насималенд.ру. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. Сималенд.ру.
3: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
4: Мам, смотри, что могу!
5: Лето как будто и не заканчивалось.
6: Завтра снова в Лим-Попо.
5: С такими скидками хоть каждый день.
7: Позитив не за горами.
4: А на горках!
7: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
13: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
12: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
13: Ну не. Нет, два мотоцикла я не потяну.
12: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
13: Серьезно? А это где?
12: Пара-пара, Емото-мото-мото.
14: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
15: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800-092.
16: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
17: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
18: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
20: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
21: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций. Джили. Больше практичности и уверенности. Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
22: Реклама ООО «Авалон Росгиена» 66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки в трейдинг кредит на конкретные автомобили. Подробнее по телепродаж по телефону +7 342 227 2087.
23: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
24: Катапульта.
25: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Сломался вариатор на Ниссане. ДСГ на Фольксвагене пинается. Автомат на Тойоте встал. Не тяните с ремонтом. Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
2: 25 сентября.
3: Открытие магазина «Доброцен».
2: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
3: Екатеринбург. Артинская, 28А.
2: Срок акции 25 сентября 2020. Подробности про организации, правила проведения, количество подарков, срок местных порядки получения узнавайте по телефону 8-343-202-25. 6+.
4: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
5: Учитель, как вы мудры.
4: Да это не я. Мне в букете сказали.
5: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
4: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
6: ИПК УТАЭ Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8-308-48.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, LG, Теннет, в Автобан. На любой цвет и бюджет.
8: О, и про

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
3: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
4: Урал-Маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
5: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:46 в Екатеринбурге.
3: А и начинается наша творческая игра «Раннее утреннее». Вы можете свой творческий потенциал раскрыть по телефону 237-104, дозвонившись к нам и в конце четверостишья сказав правильное слово в рифму.
2: Спонсор нашего конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Ждем ваших звонков, ребята. Ну, стихи о моде, по мужском.
2: Да. Ой, стихи и... это вообще самое легкое.
4: Мы будем играть до тех пор, пока у нас весь город не оденется красиво.
2: Да. Алло.
4: Все мужчины.
3: Доброе утро, кто на связи? Алло.
5: Доброе утро.
3: Да,
5: доброе.
3: Привет, как зовут тебя?
5: Игорь.
3: Игорь, говори ближе к телефону. Ты умеешь сочинять стихи? Пробовал когда-нибудь?
5: Ну, немножко.
3: Сейчас надо будет одно слово только в рифму придумать, правильно сказать его и получить приз. Так что, Игорь, слушай внимательно. Санек с утра устроил громкий бой, сражался с братом, позабыв покой. И посреди мальчишеских забав он у рубашки оторвал что?
5: Рукав.
3: Ну, молодец,
4: конечно,
3: да. Все абсолютно правильно.
4: Вот это по-братски, конечно. Мы тебя поздравляем, Игорь. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены». Ну, джентльмены-то, конечно, не делают, не отрывают.
3: Ну, прикинь, вот так. За одно слово, на халяву практически. Так что давай, кричи «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
5: «Катапульта».
6: На «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Здравствуйте. В ближайшие недели ожидаются новые переговоры представителей России и США по устранению раздражителей в отношениях. Об этом сообщил замглавы МИДа России Сергей Рябков. По его словам, встречи такого рода приобрели регулярный характер. Дипломат назвал их полезными, но отметил, что темп продвижения с содержательной точки зрения ниже желательного и ниже ожидаемого. Тем не менее, нужно двигаться дальше, отметил Рябков, пишет РИА Новости. Продолжается работа по поиску российских бойцов в так называемом теневом плену на Украине. Возвращены на родину уже 9 военнослужащих, сообщила в воскресенье уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова. Ведется поиск людей, которые могут месяцами находиться в закрытых местах содержания и считаться пропавшими без вести. Информация о них передается украинской стороне, отметил омбудсмен. 17 сентября на белорусско-украинской границе в пункте пропуска Новая Гута прошла гуманитарная акция. К родным из России на Украину отправились 15 граждан, с Украины вернулись 3 человека, пишет агентство ТАСС. Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о загрязнении воздуха. На этот раз до 20:00 вторника, 22 сентября. В регионе установилась теплая сухая погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды. Между тем, предупреждения о смоге могут продлить и дальше. Сухая теплая погода с дневными отметками около плюс 20, иногда выше, ниже, в прогнозах до конца рабочей недели. К выходным температура немного понизится, но дождей в прогнозах пока нет, обещает Росгидромет. В Екатеринбурге водители возмущены запретом на канистры на АЗС, поскольку в них заливают еще и топливо для газонокосилок и моторных лодок, пишет Е1. Напоминает, что на АЗС ввели запрет на канистры в разгар топливного кризиса, когда водители приезжали на заправки сразу с несколькими емкостями и появились спекулянты с канистрами. Сегодня же водители задаются вопросом, почему при наличии лимита на отпуск бензина 40 литров на машину нельзя часть топлива залить в канистру. В то же время эксперты портала Е1 не исключают возникновение третьей волны топливного кризиса. Умеренный рост аппетита осенью – это норма, рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории гемотест Екатерина Кашух. Одной из главных причин является сокращение светового дня. При этом может снижаться уровень витамина D, а он, в свою очередь, влияет на выработку гормона сытости – лептина, пояснила специалист. Также из-за отсутствия солнца может падать уровень серотонина, который отвечает за хорошее настроение, и организм пытается поднять его доступным способом через еду, особенно углеводы. Вторая причина роста аппетита – похолодание. На поддержание тепла организм тратит больше энергии, отмечает специалист, пишет Rush Today. Официальный курс доллара 84.20, евро 96.67.
3: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
4: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Ивделе и в Североуральске сегодня плюс 18, плюс 20. Временами сильная облачность. Облачность послабже. В Каменске температура плюс 21-22.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 18-20.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
8: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
9: Lucky Motors, G-Tour.
10: Я это цена указана с учетом прямой скидки и выгоды программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
5: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:03 в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 21 сентября на календаре. И вот она, золотая осень, бабье лето впереди.
1: Хорошо.
0: Тепло, хорошо.
1: Красиво,
0: да, на улице.
1: Красиво, понимаешь. Да. Не, на самом деле листва пожелтела. Сейчас еще теплая погода такая, вот особенно загородные пейзажи хороши. С вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». Мороз, Новоч, Стрела. Всем большой привет. И на этой неделе у нас будет выездной эфир. Мы поедем в Березовский на Кольцевую 4. Будем вести прямой эфир из автоцентра «Восток» с 7 до 11 утра в эту пятницу, 25 сентября.
0: Тоже знакомая нам уже локация.
1: Ну да, но
0: да?
1: Там, правда, у них и автосалонов добавилось. Mm-hmm. Я тебе скажу, у них и брендов.
2: Там уже сейчас целый город автосалонов,
1: да, мне кажется. Да. Там такая настоящая автомобильная столица. Mm-hmm. В общем, вы сможете сами приехать, с машинами познакомиться. Ну и будет видеотрансляция на сайте в группе «Пилот» ВКонтакте, так что подключайтесь.
0: Партнер проекта ООО «Автомобильная столица Урала» — автоцентр «Восток».
1: Ой, ребята, все боимся ИИ, боимся ИИ.
2: А тут кого вот, бояться надо?
1: А бояться-то надо другого. Люди все продолжают вот эти вот эксперименты. Как говорят эти в книжках фантастических, игру в Бога. Но. Мышам пересадили в мозг нейроны человека.
0: Ой.
1: Через 3 месяца 90% корковые ткани составляли уже именно человеческие клетки, которые вживились махом в мышачий мозг. И поведение грызунов на тестах было обычным какое-то время. Но потом мозг начал испытывать кислородное голодание и начал реагировать примерно так же, как мозг месячного ребенка.
2: Ну, нормально.
1: Но нет, это не нормально, учитывая, что ученые опыт остановили. Вот из-за чего. В официальном докладе значится формулировка «из-за риска появления признаков сознания». Вот так.
0: То есть еще бы года 2 подождали.
1: Да, и там было бы уже сознание.
0: Они бы заговорили.
1: Мышки бы начали складывать пирамидку. А потом, значит, искать какие-то выходы.
0: Ходить на горшок.
1: Да. Нет, ну, на самом деле, я хочу сказать одно. Ребят, мы, конечно, понимаем, да, это делается там с научной точки зрения для прорыва в медицине. Обычно такие опыты просто так не проводятся, да. То есть, скорее всего, для того, чтобы избежать каких-то серьезных болячек и так далее. Но, ё-моё, рано или поздно надо остановиться. Природа, это не предусмотрено.
2: Да, ваше сердце почитайте на досуге.
1: Да. Перечитайте Булгакова.
2: Кошек душили.
1: Вот именно. Поэтому я, честное слово, хочу уже сказать, остановитесь. Одни должны выдернуть из розетки рубильник, а другие должны это капельницы свои куда-нибудь засунуть в другое место.
0: Это страшно, очень страшно.
1: Конечно, страшно. Ты что? Я вам вчера смотрел новую часть «Обители зла». Страшно? Очень страшно. Сейчас будем принимать звонки. Абсолютно не страшная игра под названием «Что было раньше» нас ждет с вами. Женщин мы призываем звонить, и мужчины тоже набирайте наш номер 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
4: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мечта!

открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Кавейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
2: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах. Даже в интернете.
8: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10%. И избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
7: Выбирайте Парацельс. Заходите на mcdefisparacels.ru.
8: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
9: 25 сентября.
10: Открытие магазина «Доброцен».
9: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
10: Екатеринбург, Артинская, 28А.
9: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности про организацию акции, правила проведения, количество подарков, срок и место порядка получения узнавайте.

0: Геморрой.
1: И чё?
2: Вибрация.
1: Спасла же. В Каменске температура плюс 21-22.
3: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 18-20.
4: Пилот FM.
5: Реклама.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 9:03. Понедельник, 21 сентября. Светит солнце, бабье лето. Получите на неделю.
1: Красота.
2: И сухо. Прекрасно.
1: Везуха и сухо. С вами утреннее шоу «Катапульта» на Радио Пилот. Всем большой привет. Тем временем Радио Пилот и Турбокартинг проводят фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре». Ребята, еще есть целая неделя до 25 сентября. Прислать нам фотографии, которые можно считать адреналиновыми. Ну,
2: вот
1: тут по-разному
2: прямо,
1: можно,
2: да, не обязательно реально адреналин.
1: Прям с риском для жизни не надо.
2: Да, не рискуйте.
1: Да, для этого можно подобрать какую-то фотографию, которую, может быть, там за секунду, за неделю до. Ну и, конечно, 25 сентября в прямом эфире выбирать будем 10 победителей, которые получат сертификаты от турбокартинга. Поэтому присылайте, шлите, голосовать не надо. Мы будем выбирать рандомайзером.
0: Ну и партнер проекта у «Новый картинг» еще больше драйва на инновационной 8.
1: Ну а теперь, ребята, новость о сне.
2: Ну.
1: Сколько вы спите вообще, кстати, интересно?
0: Ну, 6.5.
2: 7 часов.
1: Вот, это идеальный сон.
2: Ну, конечно, да? Это давно сон. Известный факт.
1: 6.5-7 часов. Фишка вся в том, что меньше 6 часов или больше 8 часов, это все губительно и влечет старение. Старение, притом, ускоряется в разы. То есть, как бы типа исследование проходило, использовали данные 500 тысяч человек, чтобы вы понимали, да? Быстрее всего организм стареет у тех, кто спит меньше 6 или больше 8 часов. Такой факт. Значит, биологический возраст оценивали по 23 биомаркерам. Золотая середина оказался сон 6.5-7 часов, не зевай.
2: А
1: все, что выходит за рамки, ускоряет старение, вредит здоровью и так далее. Но, блин, иногда, ну так хочется же,
0: часов 10, так на вот.
1: Не, ну 10 часов это прям перебор. Хотя, ты знаешь, я с этим исследованием согласен. Что у меня вот подросток дома живет.
2: А
1: вот
2: подросткам...
1: 10 часов она дрыхнет, да, потом встает и что-то...
2: Я читала такое следующее, им действительно надо спать подолго, потому что у них там что-то вырабатывается, что-то восстанавливается.
1: Да я понимаю, что у них рост там вырабатывается, восстанавливается, но она реально встает как старуха.
0: Уставшая.
1: Уже, да, сразу.
2: Непонятно, во сколько они засыпают, потому что то, что они там легли у себя.
1: Да, да,
2: я не знаю, там отключать все на свете, телефоны там, хотя уже 15 лет, ну, до скольки лет отключать телефон?
1: Там 15, ты мне уж не рассказывай.
2: Ну и
1: мне
2: что?
1: 17. Уже там все, там уже на фразу «сдай телефон», там уже не сам свой сдавай.
0: До 18 лет. Законодательство Российской Федерации. Вот это все не работает.
2: Не, ну я вот тоже, я слушала, допустим, плеер. Не, в наушниках спать типа ложусь, а сама слушаю плеер часов до 2 ночи, а идти в первую смену в школу. Ну, то есть, дети, а потом в выходные отсыпаешься.
1: Ну да, и да. Все, а потом мы жалуемся.
2: Отсыпаешь.
1: Помните одно: не родятся от осинки апельсинки.
2: Конечно.
1: Да, ну и, конечно, не забывайте спать, ребята. Прямо сейчас ложитесь. А те, кто не лег, звоните к нам. У нас впереди игра, это может знать каждый. 237-104. Ждем вашего звонка. Отвечайте на вопросы и выигрывайте при.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов.
4: 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
5: Тук-тук-тук, слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
7: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
8: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото-мото-мото!
6: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
9: Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
10: Подробности об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И поблагодарю Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
11: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
12: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: И главный приз – автомобиль!
14: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: Кольцевая 4.
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информацию об организаторе правил проведения сроков мести и парке получения призов на acdefismostok.ru.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.
3: Бабах!

0: процентов от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – Geely. Больше практичности и уверенности – BuildG. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Аками. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня. Реклама ООО «Авалон Роснефть» 56743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки кредитных кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 342 227 2087.
1: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП КУ Таев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.

0: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
1: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
0: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
1: Правда?
2: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:33 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Ну а на посту Санька находится. Давай, рассказывай, как там?
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Сейчас о тех сложностях, которые еще сохраняются. Пока еще в районе объездной Передамницына сохраняется плотный трафик со стороны Чкалова. Со стороны Московской трафик уменьшился, уже хорошо. На Волгоградской, а также на Шаумяна перед Чкалова еще пока есть скопление транспорта, затруднение в движении на выезд по Амундсена. А также, если ехать в центр по Московской, тоже авария перед Пальмира-Тольятти сковывает трафик, и перед Московской горкой подстаивает улица Куйбышева от Хохрякова. С затруднениями в движении район Серафима Деребный Шаумяна традиционный, такой же традиционный, как и на Репино в районе Радуги. Авария сейчас произошла в районе Широкой речки, поворота на Широкую речку. Там, возможно, будет осложнение по объездной. В северной части города тут у нас намного разряженнее стала атмосфера. Все из Уралмаша и Сальмаша поехали намного быстрее. Только вот от Победы до Калинина по Бакинских комиссаров чего-то приходится людям стоять. А вот улица Восточная в районе Первомайска и Ленина, аж от Шевченко, там, от развязки пробка начинается в сторону центра, поэтому заранее планируйте, как проехать, объезжайте пробки стороной и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы. Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локти, колено, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: катапультам.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро. 9 часов и 38 минут в Екатеринбурге.
4: Внимание, дорогие радиослушатели. Вы сейчас можете подключиться к нашей онлайн-трансляции. Для вас есть небольшой ребус из трех картинок. Ваша задача – расшифровать словосочетание. И, конечно же, дозвониться по телефону 237-104. Как смотреть трансляцию, сейчас расскажу.
3: Спонсор нашего конкурса ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
4: Так вот, ваша задача – зайти на сайт pilotfm.ru. С главной страницы увидите «Смотреть» кнопочку. Жмем, видим три картинки и дозваниваемся по телефону 237-104.
5: Просто три слова надо назвать.
4: Да, да? Это вообще, на самом деле,
5: это
4: очень
5: легко. Это даже не ребус. Просто все, что вы видите.
3: Называй каждую картинку, да,
4: мы
3: одним словом.
4: Мы доступны же еще и в смартфонах, телефонах, различных компах, планшетах, ноутбуках, стационарных, нестационарных, без разницы. Самое главное – подключиться. Можно использовать друзей, коллег, семью. Кто-то один открывает, второй дозванивается. Ну и вот сорвался звонок. Самое главное – оставайтесь на связи. Если вы открыли онлайн-трансляцию, значит, большую часть дела вы уже сделали.
3: А подарок-то у нас какой? Пауэрбанк, между прочим.
4: А-а-а.
3: Вот как раз, когда садится.
4: Очень телефон. Нужная вещь.
3: Да-да-да, пригодится.
4: Очень нужная штука.
3: 237-104, звоните, мы вам подскажем, если вдруг вы не понимаете,
4: тут,
3: о чем
4: наверное,
3: речь.
4: Тут, наверное, вот с центральной картинкой могут быть вопросы, но...
3: Ну, там два варианта всего, мне кажется.
4: Я думаю, да.
3: Алло.
4: Итак, 237-104, друзья, ждем звонка тех, кто подключился к онлайн-трансляции. Если вы не открыли еще нашу трансляцию, то, наверное, не сможете ответить, потому что вы просто картинки не увидите. А тот, кто подключился и готов играть, уже на связи. Алло.
6: Алло.
4: Да, привет. Доброе утро. Как зовут вас?
6: Доброе утро. Альбина.
4: Альбина. Ну, давайте, слева направо. Что мы видим?
6: Землю.
4: Это планета.
3: Планета,
4: это.
3: Планета, да.
6: Планета.
4: Так. Дальше.
6: Телефон.
5: Ну, он непростой.
4: Никакой он.
5: Сотовый
4: какой?
5: Или как его еще называют?
6: Сотовый телефон.
5: Мобильный, да.
4: Ну, а тут справа картинка.
6: Справа.
5: Профессия.
4: Да, а теперь давай совместим.
6: Так.
4: Все, что ты назвала. Ну, давай по очереди.
5: Мы говорим, планета.
3: Так.
6: Он.
4: Мобильный.
6: Планета, мобильный оператор.
4: Да!
5: Вот и все! Все собрали этот пазл. Уральский провайдер планета, теперь еще и мобильный оператор. Новая связь, где все продумано для удобства. Интернет, телевидение, сим-карта. Все у одного оператора. Мы поздравляем тебя, ты получаешь пауэрбанк от мобильного оператора планета.
4: Сейчас не клади трубку, все объясню. Кричи катапульта. 3-4.
6: Катапульта!
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
0: Информация на правах рекламы.
7: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость! Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
8: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
0: Пилот FM.
2: Реклама.
8: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
12: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас квартиру в Нагорном можно купить в рассрочку без процентов на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
13: ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
14: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
15: Сломался вариатор на Ниссане? ДСГ на Фольксвагене пинается? Автомат на Тойоте встал? Не тяните с ремонтом! Агрегатка. Профессиональный ремонт и обслуживание АКПП любых марок автомобилей. 8 800 770 0202.
16: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
17: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.
3: Бабах!

0: Доброе утро. 9 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Здравствуйте. Центр избиркома проработал почти 80% протоколов на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости. 4 партии преодолевают барьер в 5% и проходят в Госдуму по спискам. Об этом свидетельствуют данные ЦИК. Среди них «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди». Таким образом, в Госдуме 9-го созыва предварительно будут партии из нынешнего, кроме «Справедливой России». Всего в единый день голосования предполагалось заместить почти 21 тысячу депутатских мандатов и выборных должностей. Предварительная явка на выборах в Свердловской области превысила 45%. Это данные, которые после 18.00 в воскресенье опубликовала региональная избирательная комиссия. На федеральном уровне лидером выборов в Госдуму стала партия «Единая Россия». По предварительным данным, «Единая Россия» также лидирует и в ходе голосования за депутатов Свердловского законодательного собрания. Вечером в системе ГАЗ выбора было указано, что за нее проголосовали почти 44%. Уральцев. Мэрия ждет от жителей Екатеринбурга предложение на тему ограничений для электросамокатов на улицах города. Власти уральской столицы запустили общественное обсуждение новых правил для движения СИМ. В документе есть определение средства индивидуальной мобильности, требования к местам их размещения. По мере работы с новым документом власти Екатеринбурга готовы направить в областную думу предложение по изменению в областной закон об административных правонарушениях. Общественное обсуждение продлятся до 29 сентября, пишет агентство ЯН. Мошенники придумали новую схему обмана, обещая выплаты от Международного валютного фонда. Жертвам рассылают письма от имени организации и обещают выплатить по 100 тысяч долларов тем, кто пострадал от действий мошенников. В рассылке утверждают, что якобы компенсацию одобрили на встречах ООН в Женеве, а получателя уже внесли в список из 450 человек, пишет РИА Новости. Армения, Грузия и Белоруссия возглавили рейтинг осенних направлений для отдыха среди россиян. На второй позиции поездки в Карелию, на Алтай и республики Северного Кавказа. Замыкают символическую тройку путешествия в страны Азии. Это Китай, Япония и Таиланд. По данным билетных агрегаторов, на страны СНГ и регионы России приходится более 50% осенних поездок. Треть бронирований – это билеты в Азию и экзотические страны Африки, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84,20, евро 96,67.
3: Информация на правах рекламы.
4: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в едино с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Регинос» и на сайте «Регинос.havailpro.ru».
5: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Ивделе и в Североуральске сегодня плюс 18, плюс 20. Временами сильная облачность. Облачность послабже. В Каменске температура плюс 21-22.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 18-20.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
9: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Джетур Дашинг от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Джетур Дашинг. Селькоровская, 22. Lucky
10: Motors, Джетур. Я верю, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.
11: Новая музыка.
6: В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
6: Новая музыка в секретной фанатике.

0: Тихо, не кричим в эфире. 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Почему всегда этот трек вызывает бурю каких-то эмоций за эфиром?
1: Да.
0: Потому что перепевают некоторые неприличные слова.
1: Это как в том мимасе, знаешь, тот самый друг, который портит все песни. И все песни только об одном. В эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». С вами Мороз Стрела Ноч. Здравствуйте все.
0: Здравствуйте.
1: Проснулись, хорошо себя чувствуете, надеюсь, уже работаете вовсю. Значит, хотелось бы быстренько сказать о том, что сейчас, насколько я понимаю, уже вот пробку на Восточной потихонечку ушла.
0: Но там была авария,
1: С трамваем, да.
0: И девушка упала
1: вот,
0: в трамвай.
1: И сейчас вроде как на Восточной посвободнее стало, но на Ленина, наоборот, что-то прям трафик очень-очень плотный. В районе Бажова, в районе Кольца, Луначарского. Пожалуйста, повнимательнее этот участок объезжайте. Для автомобилистов полезная информация. А теперь немножечко информации, хотел сказать, бесполезной.
0: По сути, да, давай. Нам
1: значит,
0: надо бесполезное.
1: О фильмах хотел поговорить. Вот
0: давай.
1: Фильмы ужасов выходят постоянно, фильмы ужасов разные, фильмы ужасов такие. Есть люди, которых уже, не вставляет вообще, ничто не вставляет.
0: Не ужасно
1: вообще. То есть вот эти все скримеры, выпадающие, не пойми откуда там, всякие трупаки, я не знаю, там еще что-то.
0: Таким людям?
1: Такие люди устраивают просмотры ужастиков в лесу. Вот.
0: Прикольно.
1: Одна такая девушка в Подмосковье схлопотала сердечный приступ. Вот при просмотре фильма ужасов в лесу. Значит, это, я так понимаю, не первая такая вылазка была.
0: Это старая тема, на кладбищах смотрят.
1: Я не знаю, честно. Короче, в парочку они решили повторить этот летний тренд. Он в этом году, кстати, завирусился с просмотром хоррора в лесу. Но в какой-то момент девушка так перепугалась, схватилась за грудь, острая боль, вызвали скорую. В общем, фильм ужасов чуть было не закончился своей личной трагедией. В общем, резко от страха сузили сосуды, врачи говорят. Угу. И из-за этого, собственно, возникла сердечная недостаточность.
0: Что за фильм-то был?
1: Слушай, я, кстати, не признал кино почему-то. Хотя я тоже люблю фильмы ужасов, тоже поглядываю, посмотрю. Я тут вчера посмотрел, правда, такую, экранную копию «Новой обители зла». Такая себе вообще возня, мясо и мясо.
0: А мы тут посмотрели «Третьего холопа» с детьми. Там Кристина Асмус, я ее даже не сразу узнала. Да, «Прилучный»,
1: таких фильмов можно схлопотать сердечный приступ и не в лесу.
0: Даже с удовольствием, как-то ярко.
1: А что, прям легко, весело?
0: Да, легко, весело, ярко, молодежно.
2: У меня дочь все хочет посмотреть хоррор «Бадди» новый, который какой-то вышел. От «Поппи Плейтайм».
0: А я смотрю этот сериал на Кинопоиске «Чудо», который Ида Галич играет там главную роль. Понятно, к чему отсылки там. К Блиновской. Слушайте, посмотрим. Я думаю, что тебе зайдет. Больше такой женский,
1: конечно. Я посмотрел еще продолжение сериала «Монстры». Там вышел. Правда, мне не очень такая история нравится. Там не пойми, доказаны преступления, не доказаны. В общем, есть и есть. Что скажу? Ребята, за острыми ощущениями зачастую не надо ездить в лес. Достаточно
0: иногда
1: просто...
0: такое приснится.
1: Да. Просто... буквально недели полторы-две назад достаточно было просто остаться без бензина, и все, и у людей такой фильм ужасов в сердце творилось.
0: Да,
1: боль прямо. Это кино, как оно есть, понимаешь?
0: Устраивали бы вот такие кинопросмотры как раз на заправках. Вы знаете, есть же такие автокинотеатры.
1: Угу.
0: Я в одном таком...
1: Буквально тоже недавно был в лесу на севере области. Знаешь, любой шорох воспринимается уже сразу.
2: В лесу, мы же тут с мужем отдыхали в глэмпинге. Да и ночью к нам пришла лиса. Прям на террасу. Мы думали, что нам показалось. Сделали. Мы открываем шторы, а там лиса ходит.
1: И говорит, что приехали?
2: Дай пожрать.
1: Сейчас будем...
0: Пустите переночевать.
1: Будем сейчас принимать звонки, потому что впереди у нас как раз киношная игра. 237-104. Звоните, угадывайте фильм в конкурсе «Окончательный монтаж».
3: Реклама. Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро – это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир, Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
6: Неофферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
9: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
10: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
9: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
11: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
12: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
11: Это не ремонт, а праздник какой-то.
12: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
15: Катапульта. Бабах!

0: 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
1: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Я куплю плюс Тенет плюс Тенет плюс Тенет. Это новый Тенет плюс.
3: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет плюс уже в автоцентре Восток. Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр Восток. Березовский, кольцевая 4. 380-8686.
2: Это новый Тенет плюс.
4: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:33 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Ну а на посту Санюк, конечно, находится. Что там, Саш?
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, солнечно, что? На некоторых улицах стало пробок меньше, где-то наоборот добавилось. Сейчас обозрим.

0: Ускорился трафик на улице Ленина. Вот я говорил буквально недавно, что в районе кольца Луначарского, также Бажова, был трафик плотный. Сейчас наоборот. Трафик со стороны Московской в направлении площади весь такой основной. Затруднение в движении по Комсомольской перед Малышева со стороны Пионерки. Уралмаш, Ильмаш свободно. На Донбасской в районе поворота в сторону Серовского тракта там есть сложности. В районе автомагистрали, возможно, возникнут сложности так же, как и на Бибеле перед поворотом на Таватуську. Там вроде пишут, ДТП произошло. Затруднение в движении из-за аварии в районе Амундсена объездной. Опять объездная жестко стоит со стороны кольца Чекалова. И вот опять от Московской трафик подрос. На выезд с широкой речки Академа и УНЦ нормально вообще все. Так, в целом, трафик очень удобный. Главное, не гоняйте, соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
2: Занятия спортом – это здорово. Но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19. А не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Retail.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
2: Доброе утро, 10:37 в Екатеринбурге.
3: Внимание, дорогие наши радиослушатели, сейчас снова у вас есть возможность дозвониться по телефону 237-104. Мы с удовольствием разыграем призы, мы для вас приготовили вопрос с тремя вариантами ответа. Надо просто выбрать правильный.
2: Спонсор конкурса ИП «Агеев» Артем Алексеевич, интернет-магазин автошин и дисков «Простоколесо.рф» на Самолетной, 47.
3: Это, кстати, из истории, в том числе и автомобильного спорта, и автомобильного мира, поэтому... Если хотите проверить свои знания исторические, пожалуйста. Алло.
2: Привет.
4: Алло, доброе утро.
3: Как зовут тебя?
4: Мишаня.
3: Мишаня, скажи, у тебя машина есть?
4: Есть.
3: Прекрасно. Вот если ты правильно ответишь сейчас на вопрос, будет у тебя хороший выбор. Либо сертификат на выбор шиномонтаж, либо на хранение комплекта шин на полгода. Ты представляешь, да?
4: Актуально, у меня колесо травит.
2: Давай тогда постарайся.
3: Травит у тебя колесо, да? Молодец. Итак, внимание, вопрос. Однажды Джон Данлоп, есть резина такая, помнишь, да?
4: Да.
3: Значит, заметил, как его сын трясется на велосипеде по брусчатке. Через полгода Данлоп запатентовал что?
2: Пневматическую шину, литой диск или гидроусилитель руля.
3: Ну, это вообще легкотня.
5: И больше мальчик не трясся.
3: Ну.
4: Я думаю, это первый вариант.
2: Ну,
3: назови его.
4: Пневматическая шина.
3: Абсолютно верно, да, действительно. Прорыв в производстве и, наконец-то, езда стала комфортной.
5: Конечно, интернет-магазин автошин и дисков «Простоколесо.рф» — это подбор шин и дисков профессиональными менеджерами. То, что надо, все подберут. Ну, а ты сегодня получаешь сертификат на услугу, на выбор. Тут уже понятно, что ты выберешь шиномонтаж или хранение комплекта шин на полгода.
3: Оставайся на связи, я тебе все объясню. Сейчас кричи «Катапульта». 3-4.
4: «Катапульта»
1: на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.

0: Мани.
1: В Монетке осень выгоды. Печенье сахарное деревенское 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
1: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
1: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.
3: Бабах!

0: Доброе утро, 10:52 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Осмотосервис» – «Осмото Джили» на Билимбаевской 8Б.
2: Здравствуйте. 5 партий, по предварительным данным Центра избиркома, не смогли преодолеть 5% барьер для прохождения в Госдуму. Показатель «Справедливой России» 4,98% по федеральному списку. Также необходимый порог не преодолели партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии». По данным подсчета голосов, лидером голосования стала «Единая Россия», получившая около 58%. КПРФ набирает почти 14%, далее идут партии ЛДПР и «Новые люди». В Кольцово при подготовке к полету задымился самолет. Пассажиров и экипажа в этот момент на борту не было. Также известно, что инцидент случился с лайнером авиакомпании Red Wings. Задымление было в носовой части, его ликвидировали. Предварительная причина происшествия – техническая. Борт сняли с рейсов, пишет портал Е1 со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру. Новую технику купили для уральской авиалесоохраны. Пожарные машины, Урал, квадроциклы, а также специальные прицепы и гусеничные тракторы передадут в лесопожарные отделения в Ивделе, Сосьве, Тугулыме, а также Сысерти и Березовском. Техника будет доставлять воду для тушения в труднодоступные и малопроходимые территории, пишет «Коммерсант Урал». Российских должников предупредили о проверках мелких трат. Банки начали отслеживать расходы будущих банкротов на такси и рестораны, пишет «Газета.ру» со ссылкой на сетевые паблики. Меры приняты, чтобы доказать наличие средств у должников по кредитам. Финансовые организации также могут проверять в соцсетях заемщиков, утверждают сетевые СМИ, добавляя, что прецеденты уже есть. Так, в Санкт-Петербурге суд потребовал данные передвижений должника на такси, а также его заказы еды. А в Калининграде кредитор обнаружил в соцсетях должника его фото с дорогой техникой. Ученые узнали о влиянии недосыпа на набор веса. Исследование с участием 95 взрослых показало, что потеря около 80 минут сна каждую ночь в течение 6 недель сопровождалась прибавкой веса и увеличением времени, проведенного без движения. Ученые пока не смогли установить единственный механизм, который бы объяснял связь между недосыпом и увеличением массы тела. Одно из возможных объяснений связывают с гормонами, которые регулируют чувство голода и насыщения. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
3: Информация на правах рекламы.
4: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
5: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
4: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
6: «Осмото»!
4: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Билимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
7: Сердце золотая ось.
8: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Ивделе и в Североуральске сегодня плюс 18, плюс 20. Временами сильная облачность. Облачность послабже. В Каменске температура плюс 21-22.
0: В Екатеринбурге сегодня переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 18-20.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в «Просто колеса». С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
12: А напоследок я скажу.
9: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту.
1: Первый рабочий день, теплый, хороший. Неделя бабьего лета у нас впереди с вами. Настроение прекрасное. Несмотря на то, что это понедельник. А что в календаре?
6: Ой, сегодня Всемирный день благодарности. Спасибо вам, дорогие коллеги, за то, что мы так долго стали. И благодарим, и благодарим.
1: Не перестаем благодарить.
6: И вот сегодня, да, не надо говорить «не благодарить», надо сегодня благодарить.
1: Я вас благодарю, а то убью. Ладно, ребят, всем желаем здоровья. 3-4.
10: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

0: 104.10 FM, радиопилот, играет и поет в ваших приемниках друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский, подхватил эстафету прямого эфира от утреннего шоу «Катапульта» и приветствую вас в высшем пилотаже. Это час новой музыки на радиопилот, ежедневно по будням с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5. Если какой-то из треков в высшем пилотаже вас сильно впечатлит и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» ООО «Автобан Черри», официальный дилер «Тянет» на Щербакова 144. Новая музыка вернется скоро. Минут через 20 проведем проверку на дорогах. Хорошо, что мы вместе. Полетели.
1: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О, и

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
4: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
5: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – Джили. Больше практичности и уверенности – Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Аками. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
6: Реклама ООО «Авалон Роснефть» 66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки в кредитный кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 323 227 2087.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья.

0: Реклама.
1: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
4: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
5: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.

0: 47-201-5533.
1: Алло, Галочка, ты не поверишь, потрясающая новость. Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще Планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
2: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
3: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2-ю Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансы, свои возможности и риски.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, прерываем программу «Высший пилотаж» ненадолго. Осветим дорожную ситуацию в проверке на дорогах. Спонсор программы ООО «Центр косметологии и пластической хирургии». Телефон 228-28-28. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты» на данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по объездной от Громова до Амундсена, по Щербакова от Самолетной до Павлодарской, по Халтурина от Готвальда до Кирова, по Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов. Также движение затруднено по Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской, по Бакинской комиссаров, Донбасской, Бебеля от проспекта Космонавтов до Таватуйской. Мерцают 8 марта от Бориса Ельцина до Авиационной, Гагарина и Уральская от Малышева до Смальщиков. Пульсируют Восточная от Ткачей до Первомайской и Куйбышева от Хохрякова до Восточной. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Лазерное удаление кисты копчика – это круто. Сделал и сразу домой. Стационар не нужен. И к врачу Овчинникова легко записаться. Прямо через сайт клиники Нудельмана. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
3: О, и про

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simoland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simoland.ru.
4: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
5: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику! Приятно покорять и покорять!
6: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: И главный приз! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две. Автоцентр «Восток» объявляет о самой громкой акции года. Только сейчас при покупке автомобиля любого бренда вы получаете шанс выиграть второй автомобиль. Подробности на acdefisvostok.ru. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4.
10: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, проведении, сроках, месте и порядке получения призов на acdefisvostok.ru.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На радио.

0: 104.10 FM, радиопилот, слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 244 беспилотника. Атаке подверглись 19 регионов, а также акватория Черного моря, сообщили в Минобороны. Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала. Добавлю, Росавиация из-за атаки дронов закрывала несколько аэропортов, включая Казань, Волгоград и Уфу. К этой минуте большинство ограничений сняты, и аэропорты восстанавливают расписание полетов. 5 партий, по предварительным данным Центра избиркома, не смогли преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в Госдуму. Показатель «Справедливой России» — это 4,98% по федеральному списку. Данные за последние 2 часа пока не поменялись. Также необходимый порог не преодолели партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии». По данным подсчета голосов, лидером голосования стала «Единая Россия», которая получила около 58%. КПРФ набирает почти 14% голосов. Далее идут партии ЛДПР и «Новые люди». Тем временем предварительная явка на выборах в Свердловской области превысила 45%. Это данные, которые после 18 часов воскресенья опубликовала региональная избирательная комиссия. На федеральном уровне лидером выборов в Госдуму стала партия «Единая Россия». По предварительным данным, также «Единая Россия» лидирует и в ходе голосования за депутатов Свердловского ЗАГС-собрания. Вечером в системе ГАЗ-выбора было указано, что за нее проголосовали почти 44%. Уральцев. Предварительные итоги трехдневных парламентских выборов глава ЦИК Элла Памфилова озвучит сегодня в 11 часов по московскому времени на пресс-конференции. Об этом сообщается в социальных сетях Центра избиркома. Хоккейный автомобилист на выезде уступил «Динамо» из Минска. Встреча в столице Белоруссии завершилась со счетом 3-5. Автомобилист с 6 очками в 6 матчах идет на 6-м месте в Восточной конференции. Следующую игру команда Алексея Кудашова проведет завтра в Санкт-Петербурге, где выйдет на лед против шанхайских драконов. Матч начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. От бьюти-процедуры ухода за собой не готовы отказаться больше половины россиян, которые экономят. Заботу о себе каждый второй участник опроса назвал не роскошью, а инвестицией в качество жизни. Люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время, однако при этом улучшают самочувствие, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22. Завтра, 22 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 19-21 градус.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: Никогда еще «Джетур Дашинг» не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
8: Только в этом сентябре.

0: Тур.
1: Я цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: От секретной фонотеки с нами дуэт «Yellow». Ожидаем нового альбома «Ветеранов» в начале октября. Сейчас в наличии первый хит-сингл с этой пластинки «Breakout».

0: Топол Ванджук и Рия Герви «Let Go» — легендарный хит на 103.10 FM. Только что, чуть раньше, D-Flow и Adrian Nunes «Two Steppin'». Помните? Прекрасно. Добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе, и музыка ласкает слух. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Приглашаю вас в дневной драйв на радио «Пилот». Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец». В ближайшее время в нашей музыкальной программе будут задействованы отличный, интересный певец Дати, дальше «Фэстбой», «Джонни», «Мадонна» и «Мартин Гаррикс», кое-кто еще, пусть это будет сюрприз. В 12.30 в эфир выйдет «Катапульта» на бис, и минут через 20 проведу в эфире конкурс. Готовьтесь выигрывать приз. Полетели!
1: Реклама.
2: Помогите! Кону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «СТД Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: В Монетке качество на высоте. Шпроты «Алан» 160 граммов. 119 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, настало время обещанного конкурса на 104.10 FM. Это шанс для вас, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, выиграть отличный приз – набор «Мечта автомобилиста». Набирайте 237-104, 237-104 и ответьте.

0: ответьте на вопрос от нашего смелого спонсора. Это ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Пока вы набираете 237-104. А, уже есть звонящий. Ладно, озвучу ту информацию позже. Здравствуйте. Нет, линия свободна. Набирайте 237-104. Пока расскажу вам комплектацию набора «Мечта автомобилиста». Это действительно мечта. Сумка для хранения, мультитул, аптечка, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, перчатки, трос, фонарик, набор для ремонта проколов, плащ-дождевик, салфетка и даже противооткатный башмак. Все это составляющие нашего приза, на который сейчас претендует. Давайте познакомимся. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
1: Добрый день, Сергей.
0: Я Дмитрий. Очень приятно, Сергей. Наш конкурсный вопрос будет касаться Хавейл Дарго. Есть такой автомобиль? У вас, случайно, не такой?
1: Нет.
0: Ну, ладно, тогда будем гадать. У Хавейл Дарго есть специальная система, которая анализирует покрытие, а потом сама выбирает момент для чего. Варианты ответа: включение фар, подключение полного привода или открывание багажника. Специальная система, которая анализирует покрытие. Как думаете?
1: Подключение полного привода?
0: Да, точно. Правильно. Ура! Вот вы и победитель. Счастливый обладатель набора «Мечта автомобилиста» из 13 предметов. Поздравляю, Сергей. По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. В чей хотите адрес? Вещайте.
1: Всем хорошего дня и отличного настроения.
0: Спасибо, Сергей. И вам. Не кладите трубку. Мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Вот на этой неделе, в это самое время, мы будем разыгрывать набор «Мечта автомобилиста» от ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Готовьтесь к продолжению конкурса ровно через 24 часа. Спасибо за внимание. Музыка вернется скоро. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы.
2: Информация на правах рекламы.

0: Ани.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
2: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Мам, смотри, что могу!
3: Лето как будто и не заканчивалось.
4: Завтра снова в Лим-Попо.
3: С такими скидками хоть каждый день.
5: Позитив не за горами.
2: А на горках!
5: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: 25 сентября.
7: Открытие магазина «Доброцен».
6: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
7: Екатеринбург. Артинская, 28А.
6: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности организации акции, правила проведения, количество подарков, срок, месте, порядки получения узнавайте по телефону 8-343-202-025. 6+.
8: Дневной драйв.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Предлагаю дальше обсудить еще премию мира, которую ученые обнаружили парадокс дружбы. Ученые выяснили, что люди ценят добрых и надежных друзей, но предпочитают, чтобы эти друзья были агрессивны по отношению к тем, кого мы не любим. Если мы кого-то вдруг не любим, то эти добрые друзья тоже должны не любить.
4: Чтобы можно было вместе кому-то косточки перемыть.
3: Вместе кого-то не любить, короче. Вот.
4: Мы в «Катапульте» по такому принципу и работаем.
3: Тогда мы добрые, хорошие друзья.
2: Не, у нас как только за дверь вышел, сразу все друзья объединяются против тебя.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: В школу ребенка не вози на Нитро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
2: Да не проблема, есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro – опыт профессионалов. Екатеринбург.
0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18.
2: SkillPro66.ru.
0: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Мам, смотри, что могу!
5: Лето как будто и не заканчивалось.
6: Завтра снова в Лим-Попо.
5: С такими скидками хоть каждый день.
0: Позитив не за горами.
4: А на горках!
0: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ООО «Кип Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.
7: Чё

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Осмота Сервис», «Осмота Джили» на Белимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Итоговая явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования составила почти 91%, сообщили накануне в Минцифры. С помощью ДЭК свой выбор сделали больше 3 600 000 человек. Среди проголосовавших доля женщин 64%, а мужчин 36%. Самым массовым сегментом оказались избиратели в возрасте от 36 до 50 лет. Далее голосовали те, кому за 50, и тройку замкнули молодые люди от 18 до 35. В топ регионов по числу голосов вошли Московская, Свердловская и Ростовская области, а также Алтайский край и Челябинская область. Трамваи с утра вынуждены объезжать проспект Ленина. На путях в самом центре Екатеринбурга уже третье происшествие. Как сообщает портал Е1, сейчас ДТП произошло в районе оперного театра. Трамвай здесь столкнулся с автомобилем. Авария произошла на пересечении проспекта Ленина с улицей Мамина-Сибиряка. Утром на остановке Восточная на проспекте Ленина под вагоном оказалась 16-летняя девушка. Ее на скорой увезли в больницу. Также около 9 утра на остановке Театр Мускомедии произошла поломка вагона. Трамваи не ходили в направлении Дворца молодежи. Предупреждение о смоге продолжает действовать в Свердловской области. Маловетренная погода сохранится до вечера вторника, сообщает Уральский гидрометцентр. С понедельника по среду в регионе сохранится теплая и сухая погода, а 24 сентября к Уралу подойдет скандинавский антициклон. Кроме теплого воздуха, он несет с собой порцию холода. На севере и востоке Среднего Урала возможен небольшой дождь. Из-за смены направления ветра на северное похолодает на 3 и даже 5 градусов. Рамзан Кадыров победил на выборах главы Чечни с рекордным результатом 99,85%. Об этом сообщили в Центр избиркоме, уточнив, что в Чеченской республике обработаны уже 100% бюллетеней. РИА Новости напоминает, что Рамзан Кадыров занимает должность главы Чечни с апреля 2011 года. Эксперты назвали самые распространенные схемы обмана в автосервисах. Это замена исправных заводских деталей на неоригинальные, ИБУ, установка контрафактных деталей, а также дополнительные работы, которые по факту включены в чек, но на самом деле не выполнены и даже не требовались. Чтобы избежать всех перечисленных моментов, работу с автосервисом рекомендуют подробно согласовывать, пишет Газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
4: Информация на правах рекламы.
5: А что это он на меня так смотрит?
6: Вы ему очень понравились.
5: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
6: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
5: Рэй, подкати-ка поближе.
7: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 199 000 рублей. Скидка по трейд-ин до 400 000 рублей.
5: Это Джили в Осмото. Крутое что-то.
7: Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
8: Цена за комплектацию комфорт.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич, шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Завтра, 22 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 19-21 градус.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в «Просто колеса». С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55. 5, 3, 3.
13: Новая музыка в
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
1: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» «Тэнк» на Металлургов.
3: Информация на правах рекламы.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
0: Нон-стоп.
7: Полчаса музыки.

0: Тенет Плюс, Плюс, Плюс, Тенет. Это новый Тенет Плюс.
1: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет Плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
0: Это новый Тенет Плюс.
2: Музыкальный нон-стоп.
3: Полчаса без рекламы.
2: Только музыка.
3: На Радио Пилот.
2: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
4: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Полчаса только музыка. Без рекламы. Музыкальный нон-стоп. На радио Пилот.

0: 104.5 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. 5 партий по предварительным данным Центра избиркома не смогли преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в Госдуму. Показатель «Справедливой России» 4,98% по федеральному списку. Также необходимый порог не преодолели партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии». По данным подсчета голосов, лидером голосования стала «Единая Россия», получившая около 58%. КПРФ набирает почти 14%, далее идут партии ЛДПР и «Новые люди». 16-летние подростки из Екатеринбурга получили серьезные сроки за поджог локомотива. Центральный окружной военный суд отправил одного из обвиняемых в колонию на 8 лет. Второго участника поджога осудили на 9 лет общего режима. Об этом пишет портал 66.ru. Сам инцидент произошел в декабре 2024 года на станции Екатеринбург-Сортировочный. За поджог подростки получили криптовалюту на сумму в 91 тысячу. Подростков сотрудники ФСБ задержали при попытке обналичить полученные деньги. В Екатеринбурге продлили сезон фонтанов. Из-за хорошей погоды их отключат только через неделю, пишет портал Е1. В мэрии уточнили, что обычно гидросооружения отключают в уральской столице 15 сентября, чтобы законсервировать. Однако в этом году погода позволила продлить работу до 27 сентября. Основные коррективы в работу городских фонтанов, напомню, внесли рекордные ливни июля и августа. Российских должников предупредили о проверках мелких трат. Банки начали отслеживать расходы будущих банкротов на такси и рестораны, пишет газета.ру со ссылкой на сетевые паблики. Меры приняты, чтобы доказать наличие средств у должников по кредитам. Финансовые организации также могут проверять в соцсетях заемщиков, утверждают сетевые СМИ, добавляя, что прецеденты уже есть. Так, в Санкт-Петербурге суд потребовал данные передвижений должника на такси, а также его заказа еды. А в Калининграде кредитор обнаружил в соцсетях должника его фото с дорогой техникой. Ученые узнали о влиянии недосыпа на набор веса. Исследование с участием 95 взрослых показало, что потеря около 80 минут сна каждую ночь в течение 6 недель сопровождалась прибавкой веса и увеличением времени, проведенного без движения. Ученые пока не установили единственный механизм, который объяснял бы связь между недосыпом и увеличением массы тела. Одно из возможных объяснений связано с гормонами, которые регулируют чувство голода и насыщения. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Jet Tour» на Селькоровской, 22. Завтра, 22 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 19-21 градус.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Никогда еще «Jet Tour Dashing» не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
10: Только в этом сентябре в «Lucky Motors» на Селькоровской ограниченная партия «Jet Tour Dashing» от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки «Jet Tour Dashing». Селькоровская, 22.
11: «Lucky Motors» — «Jet Tour».
12: Эта цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
4: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantics ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantics ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас музыкальный репортаж с борта лайнера мечты. Так и называется эта тема «Dreamliner». Исполнители «Low Step» и «Royal» на 104.10 FM. Ladies and gentlemen.

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Перестаньте ждать. Время выбирать Джили или Билджи. В Акаме на Металлургов 82 выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – Джили. Больше практичности и уверенности – Билджи. Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. Акаме. Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
4: Реклама ООО «Авалон Россия» на 66-743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки вкрытых на кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 342 227 2087.
6: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
7: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
8: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
10: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
11: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
12: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дневной драйв на радиопилот.

0: вам.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 300 85 85.

0: Морозовский, Кольцевая, 4. Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация о организаторе правил проведения срока вместе против получения призов на atsedifismostok.ru.
1: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
2: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
1: Это не ремонт, а праздник какой-то.
2: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
3: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
4: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
5: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
4: Лос-Маркет.
3: Гарантия не на словах, а на деле.
6: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
7: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204-2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
2: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
1: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
4: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
5: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото-мото-мото!
3: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
6: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
7: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРН П-304-667-404-800-092.
8: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
9: Границы Европы и Азии.
10: Лучший майонез. Уральский рок.
11: Три десятки. Такси нашего города.
12: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
15: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Осмота Сервис». «Осмота Джили» на Белимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 244 беспилотника. Атаке подверглись 19 регионов, а также акватория Черного моря, сообщили в Минобороны. Информация о пострадавших и повреждениях пока не поступала. Добавлю, Росавиация из-за атаки дронов закрывала несколько аэропортов, включая Казань, Волгоград и Уфу. К этой минуте большинство ограничений сняты, и аэропорты восстанавливают расписание полетов. 5 партий, по предварительным данным Центра избиркома, не смогли преодолеть 5% барьер для прохождения в Госдуму. Показатель «Справедливой России» — это 4,98% по федеральному списку. Данные за последние 2 часа пока не поменялись. Также необходимый порог не преодолели партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и партия «Прямой демократии». По данным подсчета голосов, лидером голосования стала «Единая Россия», которая получила около 58%. КПРФ набирает почти 14% голосов. Далее идут партии ЛДПР и «Новые люди». Тем временем предварительная явка на выборах в Свердловской области превысила 45%. Это данные, которые после 18 часов воскресенья опубликовала региональная избирательная комиссия. На федеральном уровне лидером выборов в Госдуму стала партия «Единая Россия». По предварительным данным, также «Единая Россия» лидирует и в ходе голосования за депутатов Свердловского ЗАГС-собрания. Вечером в системе ГАЗ-выборы было указано, что за нее проголосовали почти 44%. Уральцев. Предварительные итоги трехдневных парламентских выборов глава ЦИК Элла Памфилова озвучит сегодня в 11 часов по московскому времени на пресс-конференции. Об этом сообщается в социальных сетях Центра избиркома. Хоккейный автомобилист на выезде уступил «Динамо» из Минска. Встреча в столице Белоруссии завершилась со счетом 3-5. Автомобилист с 6 очками в 6 матчах идет на 6-м месте в Восточной конференции. Следующую игру команда Алексея Кудашова проведет завтра в Санкт-Петербурге, где выйдет на лед против шанхайских драконов. Матч начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. От бьюти-процедуры ухода за собой не готовы отказаться больше половины россиян, которые экономят. Заботу о себе каждый второй участник опроса назвал не роскошью, а инвестицией в качество жизни. Люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время, однако при этом улучшают самочувствие, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмота» и жизнью наслаждаться.
6: Можно, конечно, было спеть это песней про то, что условия у нас интереснее.
5: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмота» условиям покупки удивляется.
7: «Осмота»!
5: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмота». Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
8: Подробности в салоне.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич, шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Завтра, 22 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 19-21 градус.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: В секретной фонотеке напрямик с верхних позиций танцевальных чартов. Специально для вас сейчас исполнитель Касим, тема называется «Paradise» на 104.10 FM.

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Это тема белорусских. Песня называется «Мысли» на 104.10 FM. Только что, чуть раньше, «Дати Take Me There». Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Мы вместе, это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский и шлю вам искреннее приветствие из нашей студии в центре города и с удовольствием представляю вам участников дальнейшей музыкальной программы «Радио Пилот». На горизонте «Клингенда». Очень скоро дальше «Богдан Медведи», «Second Voice», «Мизмо», «Адам Ламбер», какой-то еще интересный. В 3.30 послушаем «Катапульту на бис». И, кстати, о «Катапульте». В ближайшую пятницу, 25 сентября, с 7 до 11, утреннее шоу выходит в эфир из автоцентра «Восток», город Березовский, Кольцевая, 4. Видеотрансляция на сайте и в группе «Пилота ВКонтакте» позволит не просто слушать радио, но и смотреть его. А если окажетесь в нужное время в нужном месте, сможете увидеть, как делается шоу, а может быть, попытаетесь принять в нем участие. Партнер проекта ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток». Не пропустите выездную «Катапульту» в ближайшую пятницу. Спасибо за внимание. Музыка вернется скоро. Полетели.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
8: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-55-33.
10: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
11: Учитель, как вы мудры.
10: Да это не я. Мне в букете сказали.
11: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
10: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
12: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
13: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
14: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
15: Я куплю плюс Tenet плюс Tenet плюс Tenet. Это новый Tenet плюс.
16: Встречайте новинку в России. Новый бренд Tenet плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
15: Это новый Tenet плюс.
17: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: телека, ни сотовых телефонов, ничего посмотреть, там ни рилсиков, ничего. Поэтому придумывали, придумывали легенду, что раньше он был пиратом, а теперь, мол, живет отшельником и предсказывал гостям будущее.
1: Битва экстрасенсов прочитала.
2: Прям на полном серьезе живых людей вот так вот.
0: Да.
1: А им за это платили?
0: Ну вот, проживание.
2: Я просто тут недавно ездил в сад закрывать этот дачный сезон к родителям, яблоки собирать.
0: Нашел пугало.
2: Консервировать все это дело. Ну и нет, я просто когда переоделся, я понял, что это именно я, тот самый отшельник.
3: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
4: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.
5: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
3: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
6: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
5: Это не ремонт, а праздник какой-то.
6: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
8: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
8: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О, и про...

0: на Бамби Газовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
3: ООО «Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-36-93.
4: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория. Отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Консультации высококлассных специалистов. Только у нас. Операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс». В самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. В ходе трехдневного голосования 15 наблюдателей были удалены по решению суда. Причиной стало вмешательство в деятельность избирательных комиссий и провоцирование конфликтов, сообщила на пресс-конференции председатель ЦИК Элла Памфилова. За период голосования в четырех субъектах отстранены 17 членов избиркомов. Причинами отстранений, в свою очередь, стала умышленная порча избирательных бюллетеней. Также глава Центра избиркома заявила, что окончательные результаты выборов в Госдуму будут озвучено не раньше 25 сентября. Губернатор Денис Паслер выступил с обращением по итогам выборов в Свердловской области. «Уже понятно, что, несмотря на внешнее давление, мы проявили единение», заявил глава области, добавив, что подсчет голосов еще продолжается. Говоря об избранных депутатах в самых разных уровнях, Денис Паслер отметил, что у парламентариев впереди 5 лет, чтобы оправдать доверие земляков, а также пожелал избранному корпусу депутатов, независимо от партийной принадлежности, с полной самоотдачей работать на благо Среднего Урала. Добавлю, кроме выборов в Госдуму, в Свердловской области в единый день голосования выбирали и новый состав законодательного собрания. Власти Екатеринбурга разрабатывают проект нового выезда с компрессорного. Для создания эскизного проекта объявлен аукцион. Участок новой дороги должен быть построен. Участок новой дороги должны построить от улицы Латвийской до перекрестка улиц Хлебной и переулка Выходного. Дорога свяжет компрессорный с микрорайоном Лечебный и Сибирским трактом. Эскиз проекта появится в 2027 году, после чего начнется строительство, пишет агентство ЯА. Мошенники придумали схему с фейковыми выплатами от имени сервиса «Яндекс.Задание», пишет агентство ТАСС. В Телеграм появились мини-приложения, которые имитируют платформу, после чего от имени сервиса злоумышленники обещают быстрый заработок при минимальных усилиях. Для вывода якобы заработанных денег требуются данные банковской карты. В этот момент и происходит похищение персональных данных. Скандалом обернулась новость о решении задачи тысячелетия за 1 миллион долларов. Профессор математики из Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер обвинил компанию OpenAI в использовании его наработок. Изданию Wall Street Journal он заявил, что вместе с коллегой Левентом Альпеги долго бился над решением проблемы и загружал свои выкладки в сервис Codex от OpenAI. Математик утверждает, что сразу после слухов об успехе ученых искусственный интеллект пришел к тем же выводам. Официальный доллар на сегодня 84.20, евро 96.67.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22. Завтра, 22 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода без осадков, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 10-12, завтра днем плюс 19-21 градус.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
10: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
11: Lucky Motors, G-Tour.
12: Эта цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.
13: Новая музыка в
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
6: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
8: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии, уступая место у микрофонов ведущим антипробочного шоу «Навигатор». Они поприветствуют вас после 16.00. На прощание от меня в секретной фонотеке выступят Крис Лейк и Эйтри в теме «Make a Fight». Всем спасибо, хорошего вечера. Услышимся завтра на 104.10 FM. Пока.

0: Привет всем зарулившим на 104.10. В Екатеринбурге 16 часов и 2 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Билджи», а камень на «Металлургов 82».
2: Если вы хотите порадовать свой взор, подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Иногда же... Ты закончил?
2: Да.
3: Отлично. Иногда же происходят истории, что дорожные ямы заделываются местными жителями, энтузиастами, кто чем может.
2: Ролтоном.
3: Да-да-да, дошираками вот этой всей истории. В общем, зубной техник совсем недавно из Брянской области заделал ямы на дорогах гипсовыми челюстями.
0: А, слепками. Вот
3: да, он... ну, вообще, там известная вот эта дорога, которая из года в год ее ремонтирует. Видимо, да, дорога челюстей. В общем, она ее ремонтирует, а она все равно... там появляются выбоины.
0: Mm-hmm. И не просто вот... было тебе хорошо.
3: Да, я смогла.
2: Опасное слово.
3: Это правда. Ну, в общем, вот, местный житель Кирилл изготавливает модели челюстей на заказ, и ненужные образцы он решил использовать вот так, для
0: чтобы
3: того, чтобы...
0: просто так не щелкали, ну.
3: Да, mm-hmm. И при этом, ну, не то, чтобы там какое-то гладкое полотно сейчас, да, появилось.
0: Да, это, по сути, просто накиданные челюсти.
3: Навалено, да.
0: Ну, возможно, прикатается немножечко со временем.
3: Может быть. Ну, вот последний раз направили на благоустройство дорог и тротуаров, вот как раз того села.
0: Сколько челюстей направили?
3: 12 миллионов рублей. Не знаю, сколько это в челюстях. Надо смотреть по местному, по курсу тут, сейчас, да, текущему.
2: Видите, у этой новости у нее есть между строк немножко.
0: Припуск,
2: то,
0: типа, да?
2: Да, то, на что нужно обратить внимание, что вот он взял и заделал. И, может быть, стоматологи гонят нам про стоимость всех материалов, которые они используют.
0: Давай, тогда. Это гипс слепо же, гипсовый, да, просто.
2: Это показывает принцип работы.
0: Я свой такой забирал, у меня еще там была красная такая салфетка между зубами. Смешно смотрелось, как язык. Я мне всякую мелочевку хранил. Вообще вот, с одной стороны, парень молодец, потому что хоть чем-то он старался помочь. С другой стороны, вряд ли это поможет, потому что гипсовые слепки — это вообще не материал для ремонта. А в-третьих, администрация, возможно, к нему скоро нагрянет с этим, с каким-нибудь правонарушением.
2: О, да, это любят.
0: Насчет самовольности в ремонте.
2: Ты что тут хорошего захотел, осади?
0: Делай слепки из гудрона! Как все. Ладно, пару слов о том, что у нас на дорогах творится. А там пока что всего лишь 3 балла. Местами есть затруднения, их всего 3. Это Московская, там немножко придется держаться от Хомякова до Ленина. На самом проспекте Ленина чуть-чуть пробочка от Ланчарского до Карла Либкнехта. И немножко придется задержать на Вильгельма де Генина от Академика Ванцовского до Краснолесья.
3: А если вы вдруг что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Далее в «Навигаторе» буду вам рассказывать, чем можно компьютер занять в рубрике «Игротека».
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: На выходные с семьей. В путешествие с уверенностью. Билджи X50+. Ваш надежный спутник на дороге. Стильный дизайн, комфортный салон, современные технологии, гарантия от производителя. Пройдите тест-драйв флагманского кроссовера у официального дилера Аками на Металлургов 82. Билджи X50+ уже в наличии в Аками.
7: Реклама не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Билджи. Надежность в движении.
9: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
10: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф.
11: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там». Компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю?
1: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
12: Урал Маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.
13: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
14: Анна, плитка.
15: Анна, сухие смеси.
16: Анна, вы просто песня.
13: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
17: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
18: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Его дизайн уважения к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. Джили Манжаро. Это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Почувствуйте на тест-драйве Джили в Автомир на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. Автомир Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
21: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с даты продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе Трейдин.

0: необычные термины, слова странные, которые мы могли бы загадать?
1: О, да нет, скорее всего, все как в обиходе.
0: Матом?
1: Ясно. Бывает по-всякому.
0: Ну, знаком ли ты с нашим конкурсом, или стоит о нем немножко рассказать?
1: Да.
0: Отлично, тогда слово для тебя сегодня. Лошак. Что такое лошак?
2: Возможно, это такой вид лодки. Может быть, это слово вкладчик по-сербски. Либо так называется гибрид жеребца и ослицы.
0: Лошак.
1: Ну да, давайте первый вариант.
3: Это какой?
2: Вид лодки ты имеешь в виду?
1: Вид лодки, да.
0: Поплывем на лошаке. Ну что ж, отправляемся в плавание и, к сожалению, тонем. Ответ неправильный. Не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104. Алло, алло.
2: Привет.
3: Доброго дня.
0: Как зовут тебя?
4: Привет, Игорь.
0: Игорь, стоит повторить задание или готов что-то выбрать?
4: Да нет, не надо. Это гибрид.
0: Ой, можешь убавить радиоприемничек, пожалуйста?
4: Убавил.
0: Гибрид чего с чем?
4: Ну, лошади и шака.
0: Действительно, поэтому, да, лошак, все достаточно просто.
3: Мне так нравится, что вот ученые, они бесконечно копаются в том, какой там кто под вид кого. Но каждый раз, когда появляется скрещивание, что тигр и лев, да, он лигр.
0: А вот помнишь шалайка, когда шакала лайка? Это вообще отдельная история. Поздравляем тебя с победой, Игорь. Давай определяться с подарочками. Что хочешь в нашей копилочке забрать?
3: Есть у нас концертов прямо изобилие билетов. Есть билетики на концерт оркестра «Урал Бэнд» с программой «Широка страна моя родная» 23 сентября в ЦК «Урал». Есть билеты на концерт «Сократ и Лера» 26 сентября выступают в «Фабрика Ивент Холл». Билетики имеются на концерт группы «Бизбэ и друзья» 26 сентября в клубе «Нирвана». Кстати, отдельная рекомендация, они классные. Есть билеты на стендап-концерт «Михаил Зубарев и Ваня Дыба» выступают 27 сентября в пабе Бен Холл. Имеются билетики на диско 90-х 2 октября в 23:30 «Фабрика Ивент Холл» тоже. Ну, или можем за эфиром дальше продолжить, в принципе.
0: Что решаем?
4: Давайте за эфиром.
0: Хорошо. Оставайся на связи, сейчас громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор! Информация на правах рекламы.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Реклама.
8: Сань, ты чё, пират?
9: С чего это?
8: Так одноглазый ездишь. Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
9: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
8: Я понял. Ксенон Шоп 96.
9: Звони 385-85.
10: Главный приз – автомобиль!
11: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе и проведении сроков вместе против получения призов на atsedifismastop.ru.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кормами.

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Мам, смотри, что могу!
3: Лето как будто и не заканчивалось.
4: Завтра снова в Лим-Попо.
3: С такими скидками хоть каждый день.
5: Позитив не за горами.

0: аквапарке «Лимпопо». Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке «Лимпопо». Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.

0: Автопилот.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 25 минут. На радиопилот настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», сейчас столица Урала 3 балла. Придется задержаться на объездной дороге от Громова до Амундсена. Начинается пробка на Репино, Верхосецком бульваре, от площади Коммунаров до Мельникова. Чуть сложнее пробиться по Серафима Дерябина от Волгоградской до Шаумяна, и придется немного задержаться на Ленина от Луначарского до Карла Либкнехта. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Септик «Урал». Раз и навсегда.

0: Привет всем фанатам компьютерных развлечений. В столице Урала 16 часов и 30 минут. А с вами навигатор в компании Эдуарда Булашова, Андрея Дашкина и Вали Баталовой. И Андрей сейчас готов рассказать о новинке геймдева в рубрике «Игротека».
1: А здравствуйте, у меня сегодня снова рекомендация, полная сомнений, скажем так. В общем, вышла игра под названием Blackwood. Если быть более точным, то вышла игра Blackwood Act 1. Мы снова имеем дело с игрой, которая развивается сезонами. И я так понял, что вроде как, если покупаешь первый, покупаешь все, но стоит ожидать подвоха в этом плане от разработчиков.
2: Что-то про вампиров, нет?
1: Нет, это криминальный боевик, достаточно интересный, где вы играете за чувачка, который днем управляет магазином DVD-дисков. И это не просто история, это часть геймплея, потому что вы и живете там, и вам нужно обустраивать свою квартиру, и продажей DVD заниматься, и вот это все.
2: Но какой год по развитию сюжета?
1: Я не помню, по-моему, 2012-й, что-то такое, вот, ну, конец уже эпохи физических носителей, и в любом случае, главная эта фишка в том, что ночью вы киллер-убийца типа Джона Уика. Вот такая здесь фишка, игра превращается в шутер от третьего лица, где очень много упора разработчики сделали, по крайней мере, в продвижении, на синематографичные добивания, как и просто рукопашные, так и с использованием огнестрельного оружия. То есть, в целом, пытались немного как-то воспроизводить именно хореографию Джона Уика во время перестрелок. И, несмотря на то, что игра имеет активный вот этот вот геймплейный, скажем так, элемент, тем не менее, это все-таки больше кинцо выходит. Пока что в первом акте это больше кинцо. Смотреть придется определенно больше, чем бегать, стрелять и играть. И вот тут ситуация, где вроде, ну, выглядит, сразу скажу, игра не на 100% с моделями, если говорить, вернее, про модели и графику. Но это и не крупный разработчик. Тут они пиковый графон никак не выдадут, денег не хватит. В любом случае, пока что кажется, что это хорошая идея в зачатке, но как будто еще не полноценная игра, по которой можно прямо что-то судить. Тем не менее, побегать немножко прикольно. Проходится она очень быстро, контента пока что не так много. Стоит она пока 945 рублей. Не знаю, честно скажу, не знаю. Возможно, стоит поискать другие методы ознакомления на первом акте. И вот как второй выпустят, если там будет что-то больше уже, какое-то что-то ощутимое, то тогда можно и покупать. А пока интересная идея, стоит ли она того или нет, тут уже решать каждому. Поэтому заходите на игровые площадки, если хотите, качайте Blackwood, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
6: Навигатор.
7: Радио Пилот.
6: Навигатор.
8: Ну, получается, что так.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: старт продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем веронастроенным, столица Урала, 16 часов и 45 минут, а с вами на 104.10 Навигатор.
1: И напоминаем, ребята, что радиопилоты Турбокартинг проводят фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре». 25 сентября мы в прямом эфире радиопилот выберем 10 победителей, которые получат сертификаты от Турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
2: Вот про фотографии. Нелегко на самом деле фотографам живется. Краснодарка не так давно отсудила 85 тысяч рублей за фотографии, на которых выглядела полнее, чем обычно. Она, 38 тысяч она, в общем, заплатила за новогоднюю съемку, там, включая услуги студии, визажиста, стилиста и фотографа в том числе.
3: И утягивающее белье.
2: Но осталась недовольна, что вот лишние объемы какие-то на кадрах появились, и судебная экспертиза подтвердила ошибки фотографа с ракурсами, композиции, широкоугольным объективом, который вот играет, да, с вашими пропорциями.
3: Накидывает килограммчики.
2: Да. И что низкое разрешение было у некоторых снимков, меньше 1000 пикселей с каждой стороны.
1: А что из этого незаконно, напомните мне?
2: Ну, видимо, некачественные услуги, то есть он ей как-то оказал.
1: А с каких пор у нас некачественные услуги незаконны? Потому что, типа, тогда очень многих нужно под суд, буквально нужно идти по улице каждые 5 секунд соски раскидывать.
3: Так и есть. Случай, в принципе, вот готовый кейс, успешный в данном случае.
1: Типа, я понимаю, если бы она сфотографировала и потом в фотошопе и бока нарисовала, тогда есть какое-то злонамерение, и действительно, ну, прям человек прокосячил. А тут, ну, как будто больше говорить про комплекс жалующегося.
3: Мужик, на самом деле, работал для будущих других поколений. Для тех, кто будет эту фотографию на сайте знакомств видеть и думать, не-не-не-не-не.
1: Да-да-да, он просто смекалистый на вырост фоткал. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Внимание всем постам! На 104/10 навигатор.
1: Бум!
0: Навигатор.
2: Привет всем, кто настроился на 104.10 и не желает отставать от находящихся в постоянном движении мира. На радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Осмотосервис». Осмота Джили на Белимбаевской 8Б.
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на радио «Пилот».
5: Добрый день. По итогам обработки более 95% протоколов «Единая Россия» получает 355 мест в Госдуме, КПРФ 40, ЛДПР 25, партия «Новые люди» 20. У «Единой России» будет конституционное большинство, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. После обработки большинства протоколов «Единая Россия» получила 57,8% голосов. У КПРФ 13,8%, у ЛДПР 9%, «Новые люди» набирают 8% голосов избирателей. «Справедливая Россия» – около 5%. По данным ЦИК, итоговая явка на выборах составила 59,32%, пишет РБК. Прощание с прославленным биатлонистом Сергеем Чепиковым проходит сегодня на Троекуровском кладбище в Москве. На церемонию пришли родные, друзья и коллеги спортсмена, в том числе хоккеист Владислав Третьяк, олимпийская чемпионка Ирина Роднина, депутат Госдумы Александр Жуков, бывший глава Свердловской области Евгений Куйвышев и другие, пишет «Москва-24». Проститься с чемпионом также пришла первая жена Чепикова, биатлонистка Елена Мельникова, вместе с их сыном Прохором, сообщает «Стархит». Сергей Чепиков, напомню, скончался в 59 лет от онкологии. На Среднем Урале выросло число аварий с электровелосипедами. Каждое второе такое ДТП происходит в Екатеринбурге, сообщает облгаи. С начала года в Екатеринбурге случилось 73 ДТП. Всего в регионе 101, на 159% выше, чем год назад. Так, вечером 20 сентября на улице Большакова в Екатеринбурге водитель электровелосипеда «Куга», двигаясь по улице Луначарского в сторону Декабристов, при перестроении для поворота не занял крайне левое положение, не подал сигнал рукой, создав помеху двигавшему попутно мотоциклу BMW. Мотоцикл отбросило на встречную «Тойоту», которая поворачивала налево. Девушка-байкер с переломом кисти попала в горбольницу номер 36, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге продлили сезон фонтанов. Из-за хорошей погоды их отключат только через неделю, пишет портал Е1. В мэрии уточнили, что обычно гидросооружения отключают в Екатеринбурге 15 сентября, чтобы законсервировать. Однако в этом году погода позволила продлить работу до 27 сентября. Основные коррективы в работу городских фонтанов внесли рекордные ливни июля и августа. Из-за роста уровня сети светомузыкальный фонтан в историческом сквере пришлось отключить и дополнительно закрепить. На этой неделе в широкий прокат выходит фантастический фильм режиссера Николая Рыбникова «Девятая планета» 24 сентября. Главные роли сыграли Юра Борисов и Ирина Страшенбаум. В центре сюжета история автомеханика, который внезапно начинает вспоминать события, не имеющие отношения к его жизни, службу на далекой планете, сражение с чудовищами и опасные миссии. Герой пытается разобраться, что это, видение или память. Режиссер Николай Рыбников признавался ранее, что вдохновлялся фильмом «Вспомнить все» со Шварценеггером, но это не копия, а переосмысление. Официальный курс доллара 84.20, евро 96.67.
6: Информация на правах рекламы.
7: А что это он на меня так смотрит?
8: Вы ему очень понравились.
7: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
8: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
7: Рэй, подкати-ка поближе.
9: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейдин до 400 тысяч рублей.
7: Это Джили в Осмото. Крутое что-то.
9: Белимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08. Цена за комплектацию комфорт.

0: спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47.
1: Я вас поздравляю. Мы дождались теплых деньков. Завтра, 22 сентября, будет как раз одним из таких. На термометре днем до плюс 20, утром плюс 11, вечером плюс 18. Ветра, говорят, вообще не будет. Пишут 0 метров в секунду. Воздух замрет. Небо обещают преимущественно ясное и совсем никаких осадков.
0: И, как всегда, это в будни.
1: Да?
0: А не в выходные.
2: Но я, знаете, предпочту этим теплым денькам не радоваться, а быть вот этим сумасшедшим на улице с табличкой, где типа «Скоро все закончится! Помните, что впереди!»
3: Пилот FM.
4: Реклама.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Любас. Привет всем, кто играет в попутчики «Радиопилот». В столице Урала 17 часов и 2 минуты, а с вами на 104,4 вечерний.
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» Аками на «Металлургов 82».
2: И если вы любите подглядывать, то тогда мы вам мешать не смеем. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Я хочу немножко поругаться, подушнить. Тут школьницы в Татарстане занизили оценку за то, что она не использовала ИИ в домашней работе. Там была какая ситуация.
2: Началось.
3: Четвероклассница из города Бугульма получила тройку за то, что сама выполнила домашку, хотя педагог, по словам матери девочки, ожидала использования как раз искусственного интеллекта, было задание по русскому языку, надо было написать текст на основе пословицы, и при этом не просто разрешалось обратиться к ИИ, а в результате из-за того, что девочка сама решила справиться, ей поставили тройку и снизу написали «могла бы поработать с ИИ». То есть сам текст, сама работа выполнена была нормально, я ее даже почитала, она окей. Директор сказала, что...
2: Подожди, важный момент можно отметить?
3: Конечно.
2: Бугульма — абсолютно выдуманное место. Продолжай.
3: Телемилитриандия, да? В общем, уже прокомментировали ситуацию сами педагоги, и директор сказала, что педагог проявила излишнюю инициативу. Она просто хотела научить детей 4 класса пользоваться ИИ, якобы сейчас он повсюду, а дети злоупотребляют ГДЗ, и лучше бы они промпты писали, понимаете?
2: То есть ГДЗ, которая неправильные ответы дает.
0: С точки зрения будущего за ИИ, тут, в принципе, понятно, что надо бы обучать.
2: Кстати, не факт.
0: Посмотрим.
2: Еще молодой, непонятно в итоге, насколько будет применимый инструмент.
0: Посмотрим, когда будем тут с бумажками сидеть на улице.
3: Мы же тупеем все страшно от того, что повсюду ИИ сейчас используется, я понимаю.
2: Мы от интернета тупели уже.
0: Тут вопрос скорее, как правильно пользоваться каким-то инструментом. Не в том, что его надо запрещать или как-то ограничивать, в том, что надо научить, как нужно именно действовать.
2: Да мне кажется, что нейронки справедливо применимы исключительно в технической среде, когда нужно провести анализ того, что уже сделано человеком.
3: А здесь, дети 4 класса, их надо учить размышлять, самостоятельно мысли формировать, а в итоге, идите и яички лучше скормите, пожалуйста, задание.
2: Да все так, Бугульма какая-то.
0: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты. Сейчас столица Урала 4 балла. Придется держаться на Малышева вместе с Высоцкого, от Гагарина до Сыромолотова. На Сибирском тракте плотновато от переулка Активистов до Восточной. Начинается пробка на Турбинной, от Учителей до Космонавтов. Объездная встала от Московской до Амундсена. И придется держаться на Малышева, от Гагарина до Восточной.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Прямо по курсу у вас уже сидит, ждет рубрика «Афиша».
4: Реклама. На выходные с семьей, в путешествие с уверенностью. Белджи X50+. Ваш надежный спутник на дороге. Стильный дизайн, комфортный салон, современные технологии, гарантия от производителя. Пройдите тест-драйв флагманского кроссовера у официального дилера Аками на Металлургов 82. Белджи X50+ уже в наличии в Аками.
5: Реклама, не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
6: Белджи. Надежность в движении.
7: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
9: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает. Урал.

0: звони.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
3: Учитель, как вы мудры.
2: Да это не я. Мне в букете сказали.
3: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
2: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: мама.
1: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «Специализированный застройщик СКМ Библиотечная». Привет всем, кто не знает, чем заняться сегодня вечером. Столица Урала, 17 часов и 12 минут. А с вами навигатор, готовый помочь решить данный вопрос в рубрике «Афиша».
2: Можно сегодня к 7 вечера сходить в клуб «Свобода» на Черкасской, 12. Там пройдет концерт рэпера «Блу». Это хип-хоп-артист из Южной Кореи. У него первый сольный тур по России вообще. И вообще один из его самых известных треков — это «Даунтаун Бэйби». Может быть, вы слышали. И, в общем, это он. И он сочетает хип-хоп с R&B. Вот такой вот динамичный чувак.
1: Никто так никогда не делал.
2: Никто никогда, да. Первооткрыватель. В общем, билеты от 5000 рублей, 16+. Еще можно к 7 вечера прийти в Уральский центр народного искусства на Космонавтов 23. Это если вам нравится русская народная песня, собственно, да. Уральский народный хор выступит с программой концертной, в которой можно не просто услышать русские народные песни, но с уральским колоритом. Все в сопровождении хореографических номеров. Будут исполнены лирические песни и плясовые, и частушки. В общем, все там будет. Билеты от 800 рублей, 18+.
3: А уральский колорит — это в процессе по секундчике жевать?
1: Больше окать, нежели акать.
2: Еще к 19.00 можно прийти в Театр музыкальной комедии на Ленина 47. Там покажут музыкальную комедию «Знойные мамочки», она называется. Молодые родители наконец-то вот могут пожить для себя, потому что дети у них уже выросли, уехали там, но не успевают вздохнуть с облегчением, потому что в их доме появляются теща и свекровь, и обе взбалмошные.
3: Я видел это на оранжевом сайте.
2: В общем, начинают всякое вытворять настолько, что появляются в сводке полицейских новостей. Точно это видел?
3: Да, но только там всегда странно, что теща и вот она одного возраста, но я не задаю эти вопросы. Так решил режиссер.
2: Билеты от 800 рублей, 16+. А еще к 7.30 можно прийти в Театр Дом актера на 8 марта 8 и посмотреть трагикомедию «Жизнь проходит прекрасно». Это история любви длиною в жизнь на документальной основе. Там сюжет длится всего вот одну неделю лета 12-летнего мальчика, и вы как бы глазами мальчика смотрите, как складывались отношения его бабушки и дедушки в молодости, и какими они стали сейчас, когда в 75 лет дедушка резко решает вернуться к своей первой любви. В общем, история.
4: Алкоголю. На столько лет забыл я тебя.
2: Билет стоит 1000 рублей, 16+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.
5: Информация на правах рекламы. Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автузградке. На Мира Библиотечная. От СКМ Девелопмент.
6: Реклама «Дом культурный». ООО «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Пилот.
1: Звание. Добрый вечер, автомобилисты. Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 5 баллов стоит Малышева от Гагарина до Максима Горького и от Гагарина до Комсомольской. Сложности на Ленина от Тимирязева до улицы 8 марта. Плотновато на Сибирском тракте от переулка Активистов до Восточной. Также затор на Московской от Хомякова до Куйбышева. И придется задержаться на Комсомольской. Это развязки на Калинин до Объездной. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
4: Дедушка, а он еще работает?
3: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
4: Тогда передадим септик нашим детям?
5: Ага.
6: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: Реклама.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: 25 сентября.
3: Открытие магазина «Доброцен».
2: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
3: Екатеринбург, Артинская, 28А.
2: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах поведения, количество подарков, срок месте порядка получения узнавайте по телефону 8-343-202-025. 6+.
4: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
5: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
6: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
5: Лос-Маркет.
4: Гарантия не на словах, а на деле.
7: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
9: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
8: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
10: Возможные противопоказания проконсультируйте. Со специалистами.
4: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
11: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
12: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
13: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
14: Я куплю плюс-плюс-плюс Тенет. Плюс-плюс-плюс Тенет. Плюс-плюс-плюс Тенет.
15: Это новый Тенет Плюс.
16: Встречайте новинку в России. Новый бренд Тенет Плюс уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
15: Это новый Тенет Плюс.
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
17: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
17: Правда?
18: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
19: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
21: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
22: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто зарулил на 104.10, столица Урала, 17 часов и 44 минуты, а с вами вечерний навигатор.
1: И спешим вам сообщить, ребята, что 25 сентября «Катапульта» выйдет в эфир из автоцентра «Восток», город Березовский, кольцевая 4. Сможете к ребятам заглянуть, если сильно хотите, а если не получается, то все равно следить за происходящим можно на видеотрансляции, которая размещена на сайте у нас pilotfm.ru и в нашей группе ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Автомобильная столица Урала», автоцентр «Восток».
2: Тут, значит, новость недавно из Испании появилась. Мужчина вызвал пожарных, потому что застрял в бочке с вином. Ситуация была какая? Дедуля неясно, каким образом оказался в винной бочке. Сам позвонил оттуда.
1: Неясно.
2: Службу спасения.
3: Трубы-то горели.
1: Да там на донышке я серпну сейчас.
2: А вот на донышке там, оказывается же, продукты брожения остались. И он бы там и дальше сидел. Но в какой-то момент там, газа скопилось много, скажем так. И стало некомфортно сидеть уже в бочке. Пока пожарные ехали к месту, диспетчеры нашли соседа мужчины, попросили его помочь, тот пошел его мониторить. Вот так вот над бочкой стоял.
3: А он из бочки позвонил, да?
2: И вот спасатели сначала попробовали вытащить его через верхнее отверстие, но оно оказалось слишком узким. Непонятно, как он туда залез. Но через это не получилось.
3: Он изначально жил в ней.
2: Он там
1: родился. Строил вокруг себя бочку.
2: Да, в итоге, горизонтально ее положили, тогда уже получилось его.
1: Он вылился просто.
3: Вот где-то вытек.
2: Да, в общем, в больницу потом его доставили, он в порядке, то есть с ним все хорошо.
1: А что с бочкой?
2: Шок краткий. Все, теперь больше не будет функции свои выполнять.
1: Все это время у него бабка дома сидит, даже не переживает, потому что ей говорят, а что у тебя мужика-то не видно уже который день? Она говорит, да он вечно где-то бродит.
3: Вот слышал, подбоченился.
1: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. По итогам прошедших в пятницу выходные выборов, абсолютное большинство мест в Свердловском парламенте забирает партия «Единая Россия». 36 – это более 2/3. По списку «Единая Россия» получает 11 мест, еще 25 по округам. Итого 36. У КПРФ по партийным спискам 5 мест, у «Новых людей» 4, у ЛДПР 3. «Справедливую Россию» будут представлять 2 парламентария, пишет «Новый день». По предварительным данным, явка на выборах Свердловского заксобрания составила 47%. Между тем, в Новгородскую облдуму прошла партия «Яблоко», и регион стал единственным в стране, где эту партию допустили до участия в региональных выборах. По данным ЦИКа, после подсчета 86% протоколов, в Новгородскую облдуму проходит 7 партий. Кроме парламентских, «Яблоко», получившее 5,67% голосов, а также партия пенсионеров, у нее 5,54%. Туристы из Екатеринбурга не могут улететь в Дубай. Рейс авиакомпании Fly Dubai должен был отправиться в ночь на 20 сентября, но его перенесли на 2 суток из-за технической неисправности судна. Другой самолет не предоставляют. Сроки проведения технических работ неизвестны. Об этом порталу Е1 рассказала пассажирка, которая приехала в Екатеринбург из Тюмени, чтобы вылететь в отпуск. В компании Fly Dubai объяснили задержку тем, что на поиски свободного борта, а также получение его допуска к полету, уходит время. Летняя погода ожидается на Среднем Урале на этой неделе. По данным Уралгидромета, в ближайшее время температура по ночам составит от 5 до 10 градусов тепла, но в горах и низинах до 0, днем по области от 18 до 23. Сухая и теплая погода задержится до конца недели, это обещает Росгидромет. К четвергу-пятнице дневная температура понизится до плюс 16. В ночь на воскресенье ожидается всего плюс 5 градусов в Екатеринбурге, днем в выходные плюс 15, но будет сухо и солнечно, таков пока предварительный прогноз. Напомню, до вечера вторника на Среднем Урале объявлено предупреждение о смоге. Синоптики уже продлили его и могут продлить и дальше, так как сухая и теплая погода способствует скоплению вредных примесей в воздухе. Стас Михайлов расстался с женой Инной, с которой прожил много лет. Информацию о разрыве подтвердили люди из близкого окружения пары. Об этом пишет Стархит. Ранее супруга певца опубликовала заявление о том, что они больше не вместе, но от дальнейших комментариев отказалась. Тогда же Инна назвала Стаса Михайлова фейковым человеком и заявила, что не имеет отношения к его нынешнему образу и внешнему виду, пишет газета.ру. У пары 2 общие дочери, у Инны также есть 2 детей от предыдущего брака. Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
5: Информация на правах рекламы.
6: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
7: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
6: А свою машину я смогу сдать?
7: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
6: А колеса в подарок дадут?
7: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
6: Где купить Хавейл Джолион?
7: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
8: Узнайте правду цвета. Воды на радиопилот, прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22.
9: Вторник на этой неделе будет прекрасным днем для прогулок. Обещают теплую и солнечную погоду. Преимущественно ясное небо, дождя не ожидается совсем. Ветер на целый день куда-то денется, то есть его вообще по прогнозам нет. А по температуре воздуха в течение дня от плюс 11 до плюс 20.
10: Вот это тот ветер, который я согласен, когда мне говорят попутного. Я такой, отлично, полежим.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
14: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия Джетур Дэшинг от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки Джетур Дэшинг. Селькоровская, 22.
15: Lucky Motors, Джетур.
16: Ветер, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе трейдинг до конца сентября этого года.
17: Новая музыка.
3: В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Привет всем четырех более-менее колесным. Столица Урала, 18 часов и 3 минуты. А с вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Ава Моторс». Официальный дилер «Джили» и «Билджи», а «Ками» на «Металлургов 82».
3: И помните, что вы можете побывать в нашей студии, даже для этого сюда не перемещаясь, просто подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: Еще немного новинок от ученых, а именно про путешествия. Вот ученые из Австралии выяснили, что короткие путешествия повышают качество жизни людей, потому что приучают их к стрессу. То есть наиболее сильно сказываются, да, частые путешествия короткие.
1: В автобусе с утра.
4: Конечно, да. Но на людей, которые вот с трудом адаптируются к решению проблем. То есть кто по жизни в целом, ну, такой, типа, немножко слабенький в этом плане. Они провели 3 отдельных опроса с участием туристов. Ну, хотели проследить связь между частотой поездок и тем, как вот люди себя чувствуют. Угу. И сначала пришли к простому выводу, что чем больше путешествий, тем, значит, выше субъективное благополучие, так сказать. Потом оказалось, что все не так просто. И на самом деле, вот сперва выход вообще из зоны комфорта, когда вы в целом не путешествуете, но внезапно решились, улучшается настроение, повышается стрессоустойчивость после того, как вы уже, соответственно, адаптировались к этим условиям. То есть сначала как бы потряслись.
1: Ну, это история про тех туристов, у которых все хорошо сложилось.
4: Да.
1: А не тех, кого и не спрашивали.
3: Слушайте, смотрите, это какая история, это замечал. На самом деле, вот это, когда постоянно человеку надо куда-то, там чаще, чем что-либо, что невозможно, надо постоянно менять обстановку, вот эта фигня, с целью сбежать от себя,
4: любимого, да,
3: конечно же, да. Ну и мне кажется, что вообще, типа, вот какой-то отдых, куда-то съездить, что-то еще, это прям должно быть чем-то редким, потому что я вам расскажу по секрету, если каждый день Новый год, никогда не Новый год, это так работает,
4: то
3: что...
4: снижаться будет удовольствие.
3: Ну да, это перестает быть ярким событием, которое разбавляет скуку, это ты опять поехал.
1: Это, знаешь, смотря в какую страну угодить.
4: Ну да, действительно.
1: Из некоторых выбраться проблематично. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, пока что 5 баллов в городе. Подставит проспект Ленина от Луначарского до Хохрякова. Сложновато на Амундсена от Московской до Объездной. Плотно на Щербакова от Прониной до Павлодарской. Много машин на Евгения Савкова от дороги на Медной до Ручейной. Сложности на ИКАДе от Рижевского тракта до горы Лиственная. И придется задержаться на Московской от Хомякова до Куйбышева и от Объездной до Волгоградской.
4: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. Вы в эфире прозвучите, возможно, даже приз за это потом получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
3: Прямо по курсу вас ожидает разбор культурных событий Екатеринбурга в рубрике «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: Перестаньте ждать. Время выбирать «Джили» или «Билджи». В «Акаме» на «Металлургов 82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – «Джили». Больше практичности и уверенности – «Билджи». Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. «Акаме». Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
8: Реклама ООО «Ава Моторс» на 66743-401. Выгода складывается с учетом программ покупки встроенный кредит на конкретные автомобили. Подробнее по телепродаж по телефону +7 342 227 2087.
9: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
8: Реклама «Дом культурный». ООО «ИЗ СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
10: «Черри», «Белджи», «Тенет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
11: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
10: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
11: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
12: Акция до конца сентября.
0: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
12: Занятия спортом – это здорово. Но, к сожалению, случаются травмы. Сухожилий, мениска и крестообразных связок, голеностопного и плечевого суставов. Лучший способ решения проблем – ранняя диагностика и своевременное лечение. Ортопед-травматолог Иван Бароненко умеет лечить спортивные травмы. Обращайтесь в клинику Нудельмана на Московскую, 19, а не занимайтесь самолечением. Подробности на сайте клиники.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
3: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
2: Это не ремонт, а праздник какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Миша, возьми еще эти коробки.
6: Они уже не входят ко мне в машину.
7: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
8: Мы стекло у шкафа разбили.
5: Ну, Миша!
7: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
11: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
12: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Привет всем любителям культурного отдыха в столице Урала. 18:13, а с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Завтра можно к 6:30 прийти в театр «Урал» опера-балет на Ленина 46А. Там покажут оперу «Медитацию», так ее называют, с индийским колоритом, называется «Сатьяграха». Название переводится как «Упорство в истине», и в этой опере привычный последовательный сюжет отсутствует, то есть там будет несколько символических эпизодов.
2: А ты лежишь в позе трупа и ждешь.
1: Вот так. Они связаны с личностью Махатмы Ганди. То есть каждый акт посвящен исторической фигуре, которая вот эту идею упорства в истине воплотила, и в числе которых Лев Толстой, например. Билеты от 300 рублей, 12+.
2: Не знал, что он увлекался чем-то подобным. Лев Толстой, представляешь себе, на коврике для йоги.
1: Это вот он когда шалопутничал, это вот он это имел в виду.
2: Шалопутничал с аромапалочками, да?
1: Четверг, 24 сентября, можно к 7 вечера, а еще, кстати, в субботу и воскресенье в 5, можно сходить в цирк Шапито Демидовых на Репина 5, обещают очень зрелищное шоу без животных. Главные номера — это «Царь-пушка, человек-ядро», выступление канатоходцев без страховки, «Двойное колесо смелости» с мотокаскадерами, акробатами, вот это вот все. Также можно будет увидеть южноамериканских эквилибристов, шоу «Барабанщиц» из Бразилии и много чего еще. Билеты от 1000 рублей, возрастных ограничений нет. В субботу, 26 сентября, можно к 7 вечера прийти в клуб «Свобода» на Черкасской 12. Там состоится концерт «Пирокинезиса». Это концептуальный рэпер, если вы его не знаете. То есть у него альбомы как цельные истории. И в новом туре вот он как раз исполнит свои самые известные песни и любимые слушателями тоже. Я была на предыдущем его концерте в том году. Он, помимо прочего, очень душевный, добрый парень и тепло взаимодействует с фанатами. Билеты от 3000 рублей, 16+. А в воскресенье 27 сентября можно к 8 прийти в клуб «Фабрика Event Hall» по адресу переулок Центральный рынок 6. Там состоится концерт группы «Оригами». Тот самый российский эмо-корм. У коллектива тур приуроченный. Что ты сморщился?
3: Да, это 2007.
1: Ну да.
2: Удивлен, что они до сих пор что-то делают.
1: Действительно делают. У него
2: работы нет, что ли?
3: Эмо закончились, эмо-кор остался.
1: В общем, 20 лет исполнилось известному альбому «И ангелы ошибаются». И вот, получается, к этому приурочен тур. Кроме него прозвучат другие популярные треки, и что-то новенькое тоже они презентуют. Билеты от 2300 рублей, 18+. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
3: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы. Чапака.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 20 минут, а с вами навигатор, готовый эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: С нами будет играть Юрий, он работает таксистом. Доброго вечера!
3: Привет!
4: Добрый вечер, ребят.
0: Ну, таксисты у нас, как правило, выигрывают, поскольку действительно разбираются в вопросиках.
2: А ты вот наш, слушая «Городской квест», часто в итоге отвечаешь правильно, прям на все и сидишь, думаешь, где мой приз? Уроды.
4: Ну, я не про вас так думаю. Я думаю про тех, кто не понимает, куда они едут.
2: То есть очень многих.
0: Это вот про пятничные задания, которые...
3: Ой, да, с поворотиками.
4: Это вообще просто ликотня.
2: Я на секунду думал, что ты сейчас это к происходящему у тебя на дороге подвязываешь. Я не понял, что это к отношению к квесту имеет.
0: Не к пассажирам тоже, да?
2: Да.
0: Скажи нам, Юрий, есть ли какие-то районы, в которых ты еще не бывал в Екатеринбурге?
4: А такие бывают?
0: Ну, не знаю, может быть, там, не знаю, компрессорный, шинный.
2: Вот так вот живешь,
0: все ли хорошо,
2: думаешь, все знаю, а потом бам, и Джава Харлала Неру.
0: Знаешь, где микрорайон Лечебный, допустим?
4: Да, знаю, в сторону компрессора.
0: Ну, вот видишь, все хорошо.
2: Короче, слушай, забирай подарок уже.
0: Давайте соблюдем все нюансики. У нас три вопросика все-таки имеются. На каждый из них три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарок по праву станет твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, какую из этих улиц можно встретить на юго-западе? Ростовщиков, обувщиков или бунтовщиков? Разминочный вопрос.
0: Что-то Юрий задумался или пропал. Алло, Юрий, ты с нами?
4: Нет, я на месте.
0: Ты уже подъехал?
2: Все, сейчас выскакиваем, конкурс отведем.
4: Я сейчас просто высадил людей на Бардина.
0: Понятно. Так вот, какая же улица на юго-западе? Ростовщиков, обувщиков или бунтовщиков?
4: Ну, пусть будет ростовщиков.
0: Ростовщиков, это твой окончательный ответ?
4: А второй вариант какой был?
3: Обувщиков.
0: Обувщиков, да. Либо бунтовщиков. Третий вариант был. Ну, юго-запад.
4: Вот это я попал.
0: Так мы поговорили, как ты тут все разбираешься.
2: А пуху было накидано, я уже себе им подушечку набил.
0: Разминочный вопрос, такой тупичок. Ростовщиков, обувщиков или бунтовщиков? Какую же из этих улиц можно встретить на юго-западе?
3: Давай.
4: Ростовщиков и будет.
0: Ростовщиков. Ну что ж, принимаем твой вариант ответа, и это, к сожалению... Неправильный ответ.
2: Я думаю, закон подлости, Юрий, тебя ужалил немножко.
3: Получается.
0: Алло, алло.
3: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
5: Здравствуйте, Альберт меня зовут.
0: Альберт, стоит повторить задание или выбрал правильный ответ, как ты считаешь?
5: Обувщиков.
0: Это, конечно, правда.
2: Этим мальчиком был...

0: Альберт Эйнштейн. Двигаемся дальше. А теперь скажи нам, в каком районе города находится улица Ульяновская у нас? Старая сортировка, Эльмаш или Ботаника?
1: Ульяновская. Что-то сегодня не идет, да, Альберт?
2: Альберт.
1: Старая сортировка, но я же говорю, не идет. К сожалению,
2: день такой сегодня.
1: 237-104, казалось бы, не.
0: Да там
1: обычные вопросы, но что-то...
0: Что-то в ретрограде.
1: Да уж, алло.
2: Привет.
0: Добрый вечер.
1: Как тебя зовут?
3: Здрасте, меня тоже Юра зовут.
1: Юрий, ну?
3: Так, там какая улица?
1: Ульяновская. Старая сортировка, Эльмаш или Ботаника?
3: Ну, давайте Эльмаш попробуем.
1: Ну, попробуем.
2: Держи.
1: Заезжаем в правильный ответ. Действительно, идет параллельно улице Войкова. А в третьем вопросе мы поговорим про улицу Мичурина, расположенную в центре и парковом микрорайоне и проходящую между Восточной и Бажовой. Как ты считаешь, кем был Иван Владимирович Мичурин? Уральский краевед, летчик и герой Советского Союза или русский биолог и селекционер? Мичурин.
3: Ой, второе, наверное, какой-нибудь летчик.
1: Летчик. Ну что ж, рыба-сом выиграешь, но, к сожалению, потом... Потому что все-таки биологом и селекционером был автор многих сортов плодово-ягодных культур, доктор биологии, заслуженный деятель науки и техники и почетный член Академии наук СССР.
0: Ну, знаете, как говорится, не все коту масленица, и такое тоже будет иногда, но расстраиваться не нужно. Подарок от Радиопилот можно получить и по-другому. Например, став самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
4: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
5: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
4: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
6: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
11: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
12: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
13: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
14: Анна, плитка.
15: Анна, сухие смеси.
16: Анна, вы просто песня.
13: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
17: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.

0: Вейл. На Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
2: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ну плюс. О, ломбард выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
4: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
3: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
4: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
3: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
4: Серьезно? А это где?
3: Пара-пара и мото-мото-мото.
5: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
6: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огренип 304-667-404-800. 092.
7: Уралмаркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. 0+.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: «Хавейл» в «ЦС Моторс». Покупаем без вопросов. «Космонавтов-3».

0: пилот. Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 18 часов и 33 минуты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 5 баллов. Стоят черцы вместе с Амундсеном от Машинной до Объездной. На Челюскинцев и Московской не едется от маршала Жукова до Радищева. Затор на Фурману от Белинского до Москвы. Также плотновато на Ленина, от Луначарского до Хохрякова. Много транспорта на Малышева, от Луначарского до Горького. И не радует объездная от 8 марта до Амундсена. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути. Сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Подскажи, Палисад года 20-го, 2,2 дизель.
2: Едет, да, но вопрос всегда один. Надолго ли хватит там топливного оборудования? Ну, тут можно просто проконсультироваться с ребятами, кто по дизелям работает. Были ли у них уже случаи, когда приезжал кто-то. Дизелистам вообще, на самом деле, добрый совет, да, если бензинщикам всегда говорю, смотрите на паспорт топлива, потому что ситуация будет, мягко говоря, не очень в плане качества. И тут до середины следующего года будем прям внимательно изучать, сколько там серы. Что касается дизелей, тут тоже как бы вопрос открытый. Последнее время тенденция простая, все дизелисты начинают дружить с этими добавками. В дистопливо доливать перед каждой заправкой. Что касается езды на этом автомобиле, я бы сказал так, я ожидал большего от управления, но он здоровый же. Здоровый достаточно, и, наверное, дизель я бы брал, ну, именно из расчета определенной экономии, отсутствия каких-то вещей, там, связанных вот с дефицитом. И, опять же, да, вопрос с дальними путешествиями. То есть, если ты планируешь куда-то поехать на нем, ну, это будет интересно. Прямо интересно, потому что вот мы тут на дизеле на север области путешествовали, не нарадовались, понимаешь, расходу и так далее. Да, изначально дороже, да, изначально вопрос по стоимости, но если ты совершаешь хотя бы одну такую поездку в год, в пределах там 1000-2 километров, уже есть как бы заметная экономия.
3: А по коробке что скажешь? Нормально?
2: Нет, я бы не сказал, она не дешевая. Вот, понимаешь, вопрос открытый с тем, сколько это все в ремонте. Но пока машина-то более-менее свежая, то есть сказать, чтобы там коробки были ненадежны, нет, не могу. Просто дорогие они все современные дорогие.
3: Все дорого.
2: Ну, понимаешь, автоматы, вариаторы, это прям сейчас топ-топ. Особенно он там какие-нибудь под 8 ступеней. Там цена, я тебе скажу. Вот, поэтому если ты берешь большую платформу, тебе надо какой-то ликвидный прям автомобиль, у тебя есть деньги на него, это один из подходящих вариантов. Просто цена такая, как бы...
3: Ну, в районе 4 единиц, 4 и выше.
2: Ну да, просто за 4 и выше, тут же, понимаешь, люди сидят, считают, как бы.
3: Все считают.
2: Да, к сожалению, цена конь, мягко говоря.
3: Да сейчас на все конь.
2: Ну, не на все.
3: Понял.
2: Ну, ладненько. Тут, в общем, смотри сам, да, из вторичного рынка такого размера. Наверное, один из самых интересных вариантов. Благодарю тебя за вопрос.
4: Александр, добрый день.
2: Да, привет.
4: Подскажи, пожалуйста, вот 308 Peugeot, коробка автомат. Проблема такая,
2: пинает
4: постоянно, да, с первой на вторую пинок, жесткий, вибрация.
2: Ну, вибрация какого характера? Тут просто я объясню ситуацию. Я первый раз сел за руль тестового автомобиля. Это был как раз 308-й. А до этого мы еще тестировали 307-й, 207-й. В общем, я скажу так. Это болезнь коробок у них какая-то прям, ну, стандартная. Все пинаются. У меня у сестры был 207-й с большим пробегом. Вот как купили, он пинался. Потом еще 70 тысяч пинался. И да, так и продали пинающийся. С первой на вторую, либо со второй на третью. Тычок такой прям. Ну вот насчет вибрации...
4: Да, первую на вторую вот именно.
2: Ну вот тут вопрос как бы насчет вибрации. Вибрация, тема такая, нерегламентированная. То есть если у тебя прям серьезная вибрация идет при подключении передачи и заканчивается при переключении на дальнейшую, то тут вопрос, что конкретно, закреплена ли коробка, что там происходит внутри, наверное, только диагноз тебе скажет. Но приговор будет один, Peugeot, там все так. Вот я думаю, да, что так тебе и скажу.
4: У меня еще один вопрос. Вот смотри, коробка четырехступка, да, вот. Возможно ли поставить модифицированную, которые на других моделях шли, там пятиступки и так далее?
2: Ну, слушай, вот заморочиться, конечно, можно. Мне просто интересно, сколько это по мозгам все будет согласовано. Там же электроники есть.
4: Ну, да,
2: моменты.
4: Там многие. Да.
2: И вот если там электрик, который поможет тебе, тут тоже вопрос, сколько это денег выйдет. Время, там, ладно, как бы, деньги, плюс руки, плюс мозги, плюс еще все это, ну, грубо говоря, соединить с твоим автомобилем, там могут быть ключевые различия, и вот тут возникает вопрос. Даже вплоть до расположения каких-то элементов навесного, там, и так далее.
4: Понятно, ладно, понял, хорошо, спасибо.
2: Да изучай эту тему, посчитай, мне просто интересно, потом расскажешь. Спасибо большое за вопрос, благодарю за внимание, господа, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Навигатор вам пропишет психиатр.
2: Привет всем, кто уверен, что движение – это жизнь. В столице Урала 18 часов и 42 минуты, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
3: Психологи тут выяснили, что у некоторых женщин есть условно вторая неоплачиваемая работа, и это забота о социальных связях своего любимого.
2: Чего? Это палим на страничке называется.
3: В общем, посвятили свое свежее исследование феномену, который называется «мэнкипинг» или «поддержка мужчины». И этим словом они предложили назвать конкретную ситуацию. То есть у отдельных мужчин мало друзей или приятелей, и их партнерши начинают их подталкивать к общению, чтобы вот
2: это
3: компания. На постоянной основе, да, заменяют им товарищи даже сами, да, что позволяют эмоционально поддерживают, да, позволяют выплакаться в жилетку женщине самой. И ученые захотели понять, как это влияет на отношения вообще между, ну, в паре и на самочувствие конкретно женщин. Действительно отстойно. То есть результаты опросов показали, что склонность участниц к поддержке мужчин коррелирует со снижением их удовлетворенности от отношений и высоким уровнем выгорания. И в основном,
2: мужчины или женщин?
3: Женщины конкретно.
4: А, ну тут тоже вы,
3: ну и в целом, да, говорят, что чаще всего с заботой о муже перебарщивают женщины, которые предпочитают строгое распределение домашних обязанностей, вот чтобы психологическая нагрузка в таких парах распределялась более равномерно, им следует вообще договариваться о правилах взаимной поддержки, это психологи уже советуют.
4: Смотри, это не поддержка, это на самом деле навязывание своих интересов другому. Стопроцентная, потому что мы же все понимаем, что есть экстраверт и есть интровертный. Вот интровертный мужик, но не хочет он шататься, у него есть чем развлечься, он не несчастный, он другой.
2: Есть еще одна триггерная фраза, которая вот таких женщин в шок просто зловещий выводит. Это «я не просил сказать».
3: Да,
2: давайте баррикадируйтесь.
4: Ты тут же получишь еще очень много чего, что тоже не очень.
2: Это идет бонусом.
3: В общем, поспокойнее, да, девчонки просто.
4: Да, забейте. Ну, если хочет он вот так вот отдыхать как-то пассивно, пусть отдыхает. Просто не начинайте с такими отношениями, начинайте с теми, кто тусовщик.
3: Вот это верно.
2: В такие моменты я вспоминаю мужчину, который в трюмо чокался со всеми версиями себя. Сложил так, и там вот пенер уже.
4: Я просто думаю, у меня
2: все
4: вот
2: это... хорошие ребята.
4: Были эпизоды, когда меня вот прям активно куда-то тащили вечно, я не хотел, а я думаю... Дорогая, вот когда вот мы с тобой познакомились, и я говорил все эти вещи, я не люблю праздновать дни рождения, мой лучший подарок это, чтобы все меня оставили в покое. Как это? Да, говорила
2: Антон. Да он просто не раскрылся.
4: Ой, ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
5: Продолжайте движение. Пилот FM.
6: Реклама.
7: Главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте партии получения призов на оценифисвосток.ру.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон».

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. ОГРН 116-965-81-15-330.
2: Мам, смотри, что могу!
3: Лето как будто и не заканчивалось.
4: Завтра снова в Лим-Попо.
3: С такими скидками хоть каждый день.
5: Позитив не за горами.
2: А на горках!
5: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру. ОКИП Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
7: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
8: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
9: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными

0: на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный» есть чем гордиться.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: «Юдизайн» уважение к вам. Мощный двигатель, классический автомат и безопасный кузов заслуживает доверия. «Джили Манжаро» — это не просто автомобиль. Премиальные материалы, гарантия 5 лет и адаптация к российскому климату с дорогами Урала делают его по-настоящему комфортным. Прочувствуйте на тест-драйве «Джили» в «Автомир» на Новгородцевой 4Б и получите максимальную выгоду до 250 тысяч рублей до конца сентября. «Автомир» Новгородцевой 4Б. Гарантия 5 лет.
1: Не оферта. Гарантия на все компоненты автомобиля за исключением специально оговоренных составляет 5 лет с датой продажи или 150 тысяч километров пробега. Выгода действительно при сдаче автомобиля с пробегом по программе «Трейдин».
6: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Сахарное деревенское» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 21 по 27 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: добрый вечер всем, кто берет попутчики «Радио Пилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Осмотосервис». Осмото Джили на Билимбаевской 8Б.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый вечер. По итогам обработки более 95% протоколов «Единая Россия» получает 355 мест в Госдуме, КПРФ 40, ЛДПР 25, партия «Новые люди» 20. У «Единой России» будет конституционное большинство, сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова. После обработки большинства протоколов «Единая Россия» получила 57,8% голосов. У КПРФ 13,8%, у ЛДПР 9%, «Новые люди» набирают 8% голосов избирателей. «Справедливая Россия» около 5%. По данным ЦИКа, итоговая явка на выборах составила 59,32%, пишет РБК. На трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск сегодня днем вводили реверсивное движение из-за серьезного ДТП. Автомобиль «Рено» с водителем 1976 года рождения из Челябинской области выехал на встречную полосу в Kia Rio с жителем Екатеринбурга 1955 года рождения. Оба водителя не выжили в лобовом столкновении. Причина выезда на встречную полосу устанавливается. ГАИ ведет разбирательство в этой аварии и призывает автомобилистов быть аккуратнее за рулем, пишет «Ядин». В Екатеринбурге директор школы номер 84, находящейся в военном городке, уволилась после конфликта с родителями учеников. Ранее сообщалось, что трое учителей школы решили уволиться из-за разногласий с руководством. Руководитель юнармии, учитель математики, истории, основ безопасности, диспетчер по питанию. Ученики и родители составили коллективное заявление о несогласии, которое подписали 88 человек. После выездной проверки управления образования конфликт в школе был решен. Там пересмотрели должностной функционал. Заместители директора и педагогов внесли коррективы в учебный план, пишет «Ядин». Власти Екатеринбурга разрабатывают проект нового выезда с компрессорного. Для создания эскизного проекта объявлен аукцион. Участок новой дороги должен быть построен от улицы Латвийской до перекрестка улицы Хлебной и переулка Выходного. Дорога свяжет компрессорный с микрорайоном Лечебный и Сибирским трактом. На указанном участке планируют построить два перекрестка со светофорами. Дорогу намерены оборудовать видеонаблюдением. Эскиз проекта появится в 2027 году. После этого начнется строительство, пишет агентство «Европейско-Азиатские новости». Умеренный рост аппетита осенью – это норма, рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Одной из главных причин является сокращение светового дня. При этом может снижаться уровень витамина D. Он, в свою очередь, влияет на выработку гормона сытости – лептина, пояснила специалист. Также из-за отсутствия солнца может падать уровень серотонина, который отвечает за хорошее настроение, и организм пытается поднять его доступным способом – через еду, особенно углеводы. Вторая причина роста аппетита осенью – похолодание. На поддержание тепла организм тратит больше энергии, пишет Russia Today. Официальный курс доллара – 84,20, евро – 96,67.
1: Информация на правах рекламы.
4: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото и жизнью наслаждаться.
5: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
4: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Осмото условиям покупки удивляется.
6: Осмото!
4: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Осмото. Билимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
7: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
8: Я вас поздравляю. Мы дождались теплых деньков. Завтра, 22 сентября, будет как раз одним из таких. На термометре днем до плюс 20, утром плюс 11, вечером плюс 18. Ветра, говорят, вообще не будет. Пишут 0 метров в секунду. Воздух замрет. Небо обещает преимущественно ясное и совсем никаких осадков.
0: И, как всегда, это в будни.
8: Да?
0: В выходные.
9: Но я, знаете, предпочту этим теплым денькам не радоваться, а быть вот этим сумасшедшим на улице с табличкой, где типа «Скоро все закончится! Помните, что впереди!»
1: Пилот FM.
2: Реклама.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Привет всем, кто берет с собой в дорогу радиопилот. В Екатеринбурге 19 часов и 4 минуты, а с вами на 104,4 вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Ава Моторс», официальный дилер «Джили» и «Билджи», «Аками» на «Металлургов 82».
2: На календаре 21 сентября, и сегодня отмечается Всемирный день благодарности.
0: Вот,
2: нейробиологи утверждают, что благодарность хорошо сказывается на нервной системе, то есть она и крепче сон делает, и депрессию предотвращает, так что...
0: Спасибо!
3: Может быть, конечно, все это делают причины для благодарности перед благодарностью, но это мы разбираться не будем.
2: Нет, зачем? Также сегодня
0: неблагодарное дело это.
2: Отмечается день ордена улыбки сегодня.
0: Целый
2: это польская
0: орден?
2: История, да. Это международная награда, которая присуждается...
0: Я думал, организация тайны.
2: Она присуждается... Я тоже так думала. Ну, в общем, это награда, которая присуждается взрослым, которые приносят детям радость. Это единственный в мире орден, который дети награждают... Ну, которым дети награждают, да, взрослых.
3: Ну, я надеюсь, там и орден, типа, вот, мы вырезали для вас красивую звездочку.
0: Золотинки.
2: Шоколадная монетка. Но. В общем, день коллекционера еще сегодня отмечается, то есть собирание марок, книг, вообще всего чего угодно. Вот все, что вы коллекционируете, это получается ваш день. Снюхай.
0: Пока только вот эти квитанции ЖКХ.
3: Я помню, когда мелкий был, я жестко любил собирать крышки разные от пластиковых бутылок больше, чем что. Ну, типа, железные тоже собирали, но пластиковые они были со всякими дизайнами. Я помню, как мы с друганом шли мимо железных путей, потому что там из других городов напитки выбрасывают в окно. Иногда находишь и такой, вау, это вообще чё?
2: Знаешь, кто еще такими историями занимается? Саентологи. Они собирали вот эти вот крышечки. У меня просто отчим как бы с саентологами тусовался одно время.
0: Ага, и как это связано?
2: И он приносил, но это было для того, чтобы как-то схематически что-то там. В общем, вы саентолог.
3: Так, короче, я саентолог?
2: Да.
3: Немножко.
0: Под одной из крышек было написано.
3: Неудачный код там точно, у тебя точно. С призом.
2: Еще сегодня отмечается день библиотечного разнообразия для того, чтобы независимые издательства, маленькие книжные магазины, переводчики получали поддержку,
0: ну,
2: чтобы продолжали работать.
0: Скорее всего, наоборот, хуже и хуже становится.
3: Да.
0: Там, часть очень черная такая вместо странички. Эту часть нам читать не стоит.
2: Еще отмечается день эскейпологии. Знаете, что это такое?
3: Это попытка сбежать от побега.
2: Именно так. То есть это разновидность иллюзионизма, когда вы освобождаетесь от чего-то, от каких-то пут.
3: Ну, Копперфильд лучший.
2: Ну,
3: да, да.
2: И отмечается также Всемирный день мини-гольфа. То есть в этот день энтузиасты по всему миру вот устраивают
0: небольшой праздничек.
2: Любительские, да, турнирчики маленькие.
0: Крошечная петарда. Спасибо. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты. Пока что 4 балла в городе. Челюскинцев вместе с Московской не радуют от маршала Жукова до Куйбышева. Плотновато на 2-й Новосибирской от Умельцев до Палисадной. Светлореченская, Суходольская не радует от объездной до Лиственной. Также сложности на Ленина от Хохрякова до Карла Либкнехта и подставит объездная от Московской до Амундсена.
2: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама.
5: Перестаньте ждать. Время выбирать «Джили» или «Билджи». В «Аками» на «Металлургов 82» выгода до 30% от стоимости автомобиля. Больше технологий и эмоций – «Джили». Больше практичности и уверенности – «Билджи». Приезжайте на тест-драйв и узнайте свою выгоду. «Аками». Ваш автомобиль может ждать вас уже сегодня.
6: Реклама ООО «Ава Моторс» на 66-743-4-1. Выгода складывается с учетом программ покупки кредитных кредит на конкретные автомобили. Подробнее в отделе продаж по телефону +7 323 227 2877.
7: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и

0: 0-1-5-5-3-3.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
3: Алло, Галочка, ты не поверишь? Потрясающая новость! Планета — это теперь не только домашний интернет и ТВ, но и мобильная связь. Представляешь, минуты, гигабайты и СМС копятся и не сгорают. А еще планета дает приветственный бонус. Уже бегу подключаться.
4: Планета — это теперь и мобильная связь. Узнавайте все подробности на сайте planeta.tc.
5: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

конкурс вас ожидает наш музыкальный конкурс «Чмокни песню». Чтобы поучаствовать, звоните 237-104. Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ИП Кауртаев Сергей Юрьевич. Сеть салонов цветов в букете.рф. Привет всем, кто водит дружбу с рифмой. В столице Урала 19 часов и 16 минут. А с вами навигатор в компании Эдуарда Булашова, Андрея Дашкина и Вали Баталовой. И мы начинаем наш музыкальный конкурс под названием «Чмокни песню».
1: С нами будет играть Алексей. Он кладет печи. Доброго вечера.
2: Привет.
3: Добрый.
0: Расскажи нам, Алексей, сколько печей за твоими плечами?
2: Положенных.
3: Ну, десятков семь, наверное.
0: Ого, это за какой срок получается? Сколько лет ты этим занимаешься?
3: Ну, примерно седьмой год я занимаюсь.
0: О, то есть по 10 в год, если следовать нашей логике. А сейчас сезон подходит к концу или прям в самом разгаре?
3: Подходит к концу еще... месяц работы там.
0: И потом уже на печке греться, уже ждать следующих заявочек.
2: Неположенные печи останутся.
0: Скажи, Алексей, когда-нибудь писал...
1: Неположенные печи, печи иноагенты.
0: Вам не положено, да. Скажи, Алексей, писал когда-нибудь стихи? Или только с печами больше интересовался? Ничего такого?
3: Больше имени нет, стихи не писал.
0: А, может быть, рифмовать получалось?
3: Ну, если
2: такое,
3: частушки
0: и письматерные. Это наша народная сила. Она у каждого есть. Итак, у нас для тебя есть фрагмент из песни Артура Пирожкова под названием «Женщина-магнит». Правда, одно слово, мы закрыли визгом наши резиновые шилы. Отгадаешь, какой же именно по рифме, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Готов.
0: Но полетели.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А тут я узнала такой интересный факт. Просто вот представьте, жили бы мы с вами в 18-19 веке и были бы британскими аристократами. У нас были бы такие тусовки, и были бы у нас садовые отшельники. Значит, это была прям мода, что у каждого есть садовый отшельник. Для этой роли нанимали бомжей всяких местных, селили их в лачуге, пещере, выдавали им особый костюм, запрещали стричься, мыться. И когда вот этот отшельник... Очень быстро, кстати, принимал нужный дико шарый вид. Его показывали гостям как развлечение. Вот типа наш местный
4: придурок.
5: Это в какое время было модно?
3: Ну, тогда же кино-то не было. Это 18-19 век. Вот там, ну ничего, ни телека, ни сотовых телефонов, ничего посмотреть, там ни рилсиков, ничего. Поэтому придумывали...
4: Развлекались как могли, ну.
3: Придумывали легенду, что раньше он был пиратом, а теперь, мол, живет отшельником и предсказывал гостям будущее. Та-та-та.
4: Битва экстрасенсов начала.
5: Прям на полном серьезе живых людей вот так вот.
3: Да.
4: А им за это платили?
3: Ну вот, проживание.
5: Я просто тут недавно ездил в сад закрывать этот дачный сезон к родителям, яблоки собирать.
3: Нашел пугало.
5: Консервировать все это дело. Ну и нет, я просто когда переоделся, я понял, что это именно я, тот самый отшельник.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Here we go.

0: Пилот FM. Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: В одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика.

0: любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет-линз, регулировка и полировка фар.
1: Я понял, ксенон шоп 96.
0: Звони 385-85.
2: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
4: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
5: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
6: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
7: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
6: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
8: 25 сентября.
9: Открытие магазина «Доброцен».
8: Продукты, товары для дома по выгодным ценам. Развлекательная программа и подарки ждут вас. Совершите покупку и участвуйте в розыгрыше техники и продуктовых наборов.
9: Екатеринбург. Артинская, 28А.
8: Срок акции 25 сентября 2026 года. Подробности про организацию акции, правила проведения, количество подарков, срок хранения порядка получения узнавайте по телефону 8-343-2025. 6+.
10: Я куплю плюс, Tenet, плюс, Tenet, плюс, Tenet. Это новый Tenet плюс.
11: Встречайте новинку в России. Новый бренд Tenet Plus уже в автоцентре «Восток». Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 тысяч рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. 380-8686.
10: Это новый Tenet Plus.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Ну вот почти все на сегодня, ребята. Навигатор завершает свою трудовую деятельность. У микрофонов почти отправившиеся домой Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Перед тем, как мы студию покинем, интересным фактом с вами поделимся. Сегодня он определенно говорит про то, что нужно переспросить у начальства лишний раз. В общем, все, я думаю, в общей массе, многие как минимум знают, кто такой Стэн Ли, вот создатель Человека-паука и так далее, других супергероев. И в 1974 году он рассматривал рисунки Железного Человека и вскользь спросил, а че у него носа нету? Художники, естественно, восприняли это замечание буквально, добавили нос, и полтора года так его и рисовали. И спустя эти полтора года Стэн Ли снова увидел дизайн и говорит, а зачем вы ему нос нарисовали? Уберите!
2: Что если однажды с Волан-де-Мортом произошла какая-то похожая история?
1: Да, тоже. У него на самом деле с горбинкой должен быть. Но вообще так-то Стэну Ли самому бы не придираться. Вот эти глаза у Человека-паука, они паучьи или человечьи, они вообще к чему, братан? Как ты это объяснишь, огромные белые окуляры?
0: Скажи спасибо, что без носа.
1: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатора на Радиопилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
3: Всем

0: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радио Пилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый вечер. Россия потеряла контроль над производством дизеля из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. Об этом написал сегодня президент США Дональд Трамп в сети True Social. Он пишет, что большое количество дизельных заводов в России взорвано и, по крайней мере, временно выведено из строя. Эта нелепая и бесконечная война должна прекратиться, цитирует Трампа газета «Коммерсант». Он напоминает о том, что с весны ВСУ усилили атаки на российские НПЗ. По мнению Трампа, из-за этого цены на дизель по всему миру начали расти. Сначала с сентября средняя стоимость 1 литра дизтоплива обновила исторические максимумы, в частности, в Штатах, Германии и Франции. Партия «Справедливая Россия» все же преодолела 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму по спискам. Это выяснилось после обработки 96,95% протоколов. Ранее при 95% обработанных протоколов партия набирала 4,96% и не преодолевала барьер, сообщили в ЦИКе. На первом месте «Единая Россия» 57,8% голосов, далее КПРФ 13,8%, ЛДПР 9% голосов, «Новые люди» почти 8%, пишет РБК. Суд отправил в колонию двух свердловских подростков, которые подожгли локомотив на станции Екатеринбург-Сортировочной по заданию украинских спецслужб. 16-летние жители Екатеринбурга получили за это криптовалюту на 91 тысячу рублей. Ущерб от преступления превысил 1 миллион рублей, отмечает портал 66. Приговор вынес Центральный окружной военный суд. Приговорил обвиняемых к 8 и 9 годам колонии общего режима, признав виновными в теракте и легализации преступных доходов. Преступление было совершено в декабре 2024-го. В Екатеринбурге разбираются в несчастном случае с 16-летней девушкой, упавшей под трамвай. Инцидент случился в центре города, когда вагон начал отъезжать от остановки «Восточная». По предварительной версии, девушке стало плохо, она упала и угодила под заднюю площадку трамвая, пишет Ядин. В ГАИ сообщили, что врачи оказывают пострадавшей помощь. Характер травмы не указывается. По словам очевидцев, после падения руки и ноги у девушки были целыми, но она их не чувствовала. В сети появилось видео инцидента, пишет Ядин. В Москве открыли памятник Юрию Лужкову в честь 90-летия со дня его рождения. В открытии монумента в Большом Сухаревском переулке приняли участие спикер Московской гурдумы Алексей Шапошников, вдова экс-мэра Елена Батурина, автор скульптуры, народный художник России Салават Щербаков, а также митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, который зачитал обращение от имени патриарха Кирилла. Памятник Юрию Лужкову выполнен в камерном неформальном стиле. Лужков изображен с протянутой вперед рукой, словно приглашая прохожего к рукопожатию, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 84.20, евро 96.67.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
5: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Джетур» на Селькоровской, 22.
6: Вторник на этой неделе будет прекрасным днем для прогулок, обещают теплую и солнечную погоду. Преимущественно ясное небо, дождя не ожидается совсем. Ветер на целый день куда-то денется, то есть его вообще по прогнозам нет. А по температуре воздуха в течение дня от плюс 11 до плюс 20.
7: Вот это тот ветер, который я согласен, когда мне говорят «попутного». Я такой: «Отлично, полежим».
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось.
11: Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22.
12: Lucky Motors, G-Tour.
13: Я верю, что цена указана с учетом прямой скидки и выгоды по программе «Трейдинг» до конца сентября этого года.
14: Новая музыка. Все.
2: секретной фанатеке «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
13: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
14: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
2: Новая музыка в секретной фанатеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Каскавейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Старт продаж новой очереди квартала Нагорный от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас квартиру в Нагорном можно купить в рассрочку без процентов на 2 года. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
4: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
3: Теперь я живу проще.

0: звони.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
4: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс» знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс», «Металлургов 65А».

0: плана.
1: Никогда еще Джетур Дашинг не был настолько близок. Вы читали о нем, видели на дорогах, даже проходили тест-драйв. И все ждали, когда же, когда цена будет еще ниже. И вот оно свершилось. Только в этом сентябре в Lucky Motors на Селькоровской ограниченная партия G-Tour Dashing от 2 159 900 рублей. Больше ничто не сможет удержать вас от покупки G-Tour Dashing. Селькоровская, 22. Lucky Motors, G-Tour. Я кажется, цена указана с учетом прямой скидки и выгоды программы «Трейдинг» до конца сентября этого года.
2: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
4: А что это он на меня так смотрит?
5: Вы ему очень понравились.
4: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
5: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
4: Рэй, подкати-ка поближе.
1: Новый Джили Сити Рэй смело подкатит и отлично прокатит. Восмота от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
4: Это Джили Восмота. Крутое что-то.
1: Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Цена за комплектацию комфорт.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Atlantic Pro ты поскорей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
10: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автосгородке. На Миробиблиотечная. От SKM Development.
11: Реклама «Дом культурный». ОАЗ «СКМ Библиотечная». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира. Как правильно бить по ценам.
13: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
12: Это не ремонт, а праздник какой-то.
13: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
14: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
15: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
16: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
15: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Селькоровскую, 23.
17: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
18: Урал-маркет. С 25 по 27 сентября на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, лекции, свопы, мастер-классы. Берите семью и друзей и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А, вход свободный. 0+.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Радио 104.4 FM.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.

0: Реклама.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О, и

0: Тимирязевский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
2: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: Вечерний драйв.

0: Реклама.
1: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото и жизнью наслаждаться.
2: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
1: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый вас мото условиям покупки удивляется.
3: Асмото!
1: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу вас мото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Асмото. Подробности в салоне.
4: Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
10: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсала.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хане.
8: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: bright lines. Golden key. No sleep.
1: Вечерний драйв на радио.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, Хан.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: плану.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжо.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 41 минута. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи!
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
5: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Москов вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 18 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.
2: Радио.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
8: Радио.
0: 104,4 FM.